Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L0TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: всем параметрам.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, хаюшки, D-Community. Если в голове туман, а в глазах загрузка 3%, подключаем ускоренную зарядку настроения и выдаем абонент на тусовку. Это шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо за то, что не забываешь делать комплименты с самого утра. Ну и надо отметить, главные хедлайнеры каждого утра – это кофе и чай. А-а-а. Это настоящие звезды просто в мире напитков.
1: А я-то думал, кот и собака.
2: Ну, наверное, наверное. С них начинается наше утро, но на самом деле есть же серая зона, куча других напитков. Да? Вот если не пуэр, Сай, что бы ты выпил с утра?
1: Ну, кстати, хороший напиток – это цикорий. Вот еще, как он называется-то этот, блин, как его там называется? А, горячий шоколад.
2: Горячий шоколад прям с утра?
1: Да. Шоколад, кстати, бодрит неплохо.
2: Да, глюкоза сразу.
1: Да, дыши, ты получаешь, знаешь, такой пинок.
2: Ну, кстати, я бы тоже глюкозки употребила. Например, фреш свой любимый апельсин, морковь.
1: С утра апельсин?
2: Ну, это не очень, да?
1: Главное, не натощак, кстати, вот так говорят, да. То есть лучше сок пить после чего-то, то есть...
2: Ну, после кофе или чая.
1: Знаешь, как наши родители говорят, кофе – это не завтрак, да?
2: Да, да, да. В итоге мы выяснили, они остаются звездами утра. Кофе или чай. Неважно, с чего ты начинаешь свое утро.
1: О, я вспомнил, обалденная вещь – это марокканская мята.
2: Марокканская мята?
1: Это самая ядреная мята.
2: Сначала надо отлететь в Марокко или что?
1: Не-не-не. Здесь продается, причем недорого. О, я как-нибудь притащу, попробуешь.
2: Давай.
1: Нюхаешь и штырит как надо.
2: А я тебе бабушкину мяту принесу. Посмотрим, какая
1: Давай.
2: Победит по вкусу.
1: Договорились.
2: Ну что, кому прям ушко, друзья, нужна? Группа ВКонтакте под последним постом. Напомню, здесь можно отметиться. Как зовут, из какого города, кого нам нужно разбудить?
1: И нам везде пиши. В личке, в директ. Как назовешь, так и поплывет.
2: Welcome.
1: Да, это шоу
2: «Разбудильники».
1: Ты включи
2: туз.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это Радио ДФМ, это шоу «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
2: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну и будем выяснять, кому нужна пробушка этим утром. Группа ВКонтакте под последним постом, напомню, можно оставить свое имя, свой город и заявку на пробушку.
2: Да, не на пробежку, хотя можно и совместить.
1: Но... Автозамена пока меняет пробушку на пробежку, да.
2: Так, у нас нам пишет Леха, не, Леха. Ну, пишите это «ё», как надо. А то, когда двоеточки нет на букву «е». Так, Леха, доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет и взбодрите моего братка Артема. Едем на работу, пусть улыбнется.
1: Леха, он же Леха. Получай про.

0: on, come on.
1: Разбудильники, разбудите город Элисту и заодно мою мамулю Ольгу. Очень тебя люблю, дочь Ева подписалась.
0: Какая красота. Как город называется?
1: Элиста.
0: Элиста. Получай. Включи.

0: продолжается.
1: Ну что ж, мы же не стесняемся. Ну что ж, пишет Егор, передайте, пожалуйста, привет вашему... Вашему брату от другой мамы. А! Вашему брату от другой мамы. Это в моем стиле, да?
2: Андрюха, ну, есть еще от него сообщение. Пишу вам из Казани. Прилетел в командировку, а конференцию отменили.
1: Ой-ой-ой.
2: Теперь 3 дня буду гулять, наслаждаться красивыми видами этого замечательного города. Казань, привет и просыпайся.
1: И самое главное, это оплачивается.
2: Что приятно.
1: Не за твои бабки. Ну что ж, погнали. Включи тусовку.

0: Мут, когда отменили конференцию.
1: Не говори. Ну что ж, поиграем скоро, да?
0: Есть телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони прямо сейчас.
1: Ты только что попал в шоу
0: «Разбудильники».
1: И теперь ты включи тусовку.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM. DFM.

0: там?
1: Бигги Бэнг, бум, пэу, дратути, динарод, с тобой сонно отталкивающее шоу
2: «Разбудилники».
1: Здесь родственная душа, у нас с ней аллергия на холодец, Катя Бодрова.
2: И вообще у нас с ним миндальная связь, здесь диджей Саймон.
1: Да, связана миндальная, запомните. Играем в «Кто там?», игра, где сколько мысленно не кричу, империю, или как там, империю, да? Ты не знаешь заклинание? Империю — это когда заклинание полного подчинения воле мага. Да-да, все равно я проигрываю. И у меня империю не работает.
2: Но вдруг тебе повезет на этот раз, посмотрим.
1: Это для тех, кто смотрели Гарри Поттера, не знает. Империю! И сразу ты делаешь, что я тебе говорю.
2: Я смотрела Гарри Поттера, я же миллениал. Конечно.
1: А, и не запомнил?
2: Да не помню.
1: Империю! Катя, дай мне чай.
2: Ничего не происходит. Твое заклинание не работает. А вот мое работает. Появись, игрок, в нашем эфире. Это Маша из Одинцова. Маш, приветики.
1: Hello, Маша!
3: Доброе утро!
1: Маша, приветики. Чуть побольше подай голос.
3: Доброе утро.
1: Во, теперь мы тебя слышим. Молодец.
2: Вот так ты с женщинами. Подай голос, да? Вот.
1: Ну, это же радио.
2: Маш, ну что, ты как настроение? Проснулась уже? Успела?
3: Да, все супер. Спасибо большое. Как вы?
1: Все отлично. Кстати, Одинцова недалеко от Москвы. Погода изменилась там?
3: То есть, Нет, все как
1: в Москве. Окей, отлично.
2: Ну что, Маш, у нас игра «Кто там?». Для этого нам нужно девочкам пошептаться наедине и Саймона отправить на минутку буквально подальше.
1: Ой, окей.
2: Без наушников оставить.
1: Окей.
4: I'll be back.
1: Смотри.
2: Давай, скоро вернешься. Маш, рассказывай тебе правила нашей игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и назови мне.
3: Так, давайте будет Ольга Бузова.
2: Хорошо. А дальше что будет происходить? Саймон будет пытаться догадаться, кто там, кого ты загадала. Будет у него на это всего минута. Он задает тебе наводящие вопросы, а ты отвечаешь только «да» или «нет». Если отгадывает, кто там, то не получаешь приз. Если не отгадывает, забираешь фирменный мерч от Радио DFM. Ну, вроде все понятно, да?
3: Да, супер, давайте.
2: Ну, тогда зовем Саймона обратно. Возвращайся.
1: Ну что ж, Катя махнула, значит, я в игре.
2: Ну что, у тебя одна минута для того, чтобы догадаться, кто там. Как тебя характеризовать сложность этого задания? Ну, не знаю, 8 из 10.
1: Ну, я же экстрасенс именно на минималке, поэтому у меня шанса нету.
2: Давай, пробуй. Минута пошла.
1: Так, у нас Маша, да? Так, Маша, ты персонаж?
3: Нет.
1: А девочка?
3: Да.
1: О, отлично. Актриса?
3: Да.
1: Так, тебя снимали недавно или...
2: Тебя... В кино ты имеешь в виду?
1: Да, в кино, да. Недавно снимали.
3: Было.
1: Было? А, значит, тебе лет 30 есть?
3: Есть.
1: Значит, 50 тоже есть, да?
3: Нет.
1: А, нет 50, то есть ты где-то между. Воу. Так.
2: Зазо, как ты говоришь.
1: Да, зазо, да. И так, если в кино снимаешь, ты русская?
3: Да.
1: О, май гад. Ты в Чебурашке не снималась разве?
3: Нет.
1: Ты блондинка?
3: Нет.
1: Ты брюнетка, да? Русы? Волосы?
3: Да.
1: Русы,
3: да.
1: Волосы. Ёшки, а ты была вообще у нас в студии на Радио DFM? Ау, ау, ау. Не было, да? Ну, как ты думаешь, я вообще тебя знаю?
3: Думаю, да.
1: Ага, и в Африке тебя знают, да? Так.
2: Ну, про Африку я не знаю. Ну, давай, минута истекла.
3: Точно.
2: А твоя версия, Сай?
1: Известная актриса, да? Нет, 50. Может быть, Ходченко?
2: Ходченко, Светлана?
1: Нет, да.
2: Нет, нет, мимо. Ну что, Маша, раскрой карты, кто там?
3: Я Ольга Бузова.
1: Она разве актриса?
2: Она в том числе актриса, конечно.
1: С каких-то пор, да? Да?
2: Да, в них. Периодически она появляется в картинах.
1: Надо было мне спросить, но блогер-певица, да? Вот я бы быстрее угадал.
2: Жизнь одна, ребят, напомню слова Ольги Бузовой. Кайфуйте.
1: А ты вспомни одну песню, вспомни.
2: Мало половин.
1: Мало половин. Все.
2: Маша, в любом случае, ты провела Саймона, ты молодец, и мы вручаем тебе за это фирменный мерч от Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамасей, мамаса, мамамакуса. Коничива, уди народ. Это дискотека 24 на 7 под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: У нее в руках карты не Таро, а мемо. Мемолог Катя Бодрова.
3: Знаменитый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп лови предсказания вирушины на мемосмуви.
3: Именно так. И сегодня звезды расскажут, какой ты месяц.
2: Месяц?
3: В году.
2: А, понял. Слушай, до меня не так быстро дошло. Так, овни.
3: Апрель. Сегодня был внезапный порыв ветра и солнце сквозь тучи. То согреваете, то устраиваете проверку на прочность.
2: Угу. А что тельцам, интересно?
3: Сентябрь.
2: Ой-ой-ой.
3: Вы мягкое бабье лето. С вами тепло, спокойно и пестро.
2: Бабье лето, бархатный сезон. Близнецы.
3: Март. А вы долгожданный гость. Сегодня вы человек настроения, но вас любят любым.
2: Пахнете тюльпанами, да? Раки.
3: И собачьими прелестями.
2: Ой-ой-ой.
3: Раки, ноябрь. Вы как туман и моросящий дождь. Хочется провести весь день за просмотром любимого сериала.
2: Львы.
3: Июль. Сегодня вы как плюс 30, без единого облачка. Яркие, доминирующие и слегка обжигающие.
2: А где близнец? Июнь. Июнь, в русском языке, боже мой, это зрим. Крыши, конечно. Ну что ж, дальше, девы.
3: Октябрь. Вы сухая, прохладная ясность. Все четко по сезону, без лишней влаги.
2: Весы.
3: Май. Сегодня вы идеальный плюс 20 и легкий ветер. Баланс тепла и свежести. Комфортно всем, кто рядом с вами.
2: Скорпиончики.
3: Декабрь. Вы воплощение слов классика. Мороз и солнце, день чудесный. Комфортно всем, кто...
2: Всем, кто...
3: Звезды меня на страничку дальше, выше переберут. Радуйте и воодушевляйте окружающих.
2: Ну что ж, стрелцы, что?
3: Тот самый июнь, о котором ты говорил.
2: То есть близнец июли, да?
3: Сегодня вы гроза с теплым ливнем. Мощно, шумно, с эффектом вау.
2: Козероги.
3: Февраль. Сегодня вы устойчивый минус и скрип снега под ногами. Холодно? Да. Надежно? О, да.
2: А какой февраль? Высокококосный или невысокококосный?
3: О, бананы кокосы. В феврале.
2: Да, водолей.
3: Январь. Вы как длинные январьские каникулы. Долгожданные, неспешные и немного ленивые.
2: И до рыб дошли.
3: Август. Сегодня вы теплый вечер после жаркого дня. Хочется загадывать желания на падающие звезды.
2: А до змееносца не дошли. Но в следующий раз, если что, это мемоскоп-шоу «Разбудилники» на радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
6: 0+. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
17: Столько условий!
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
20: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
21: Вместо сайта Радио DFM. Теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru. А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: What's up?
3: What's up?
2: Yeah, what's up? It's showtime! Прива, вива, динарод! Это Антихандра Шоу «Разбудильники». Как гласит интернет-мудрость, не каждый, кто купил кольцевую лампу, становится блогером. Но каждый, кто стал блогером, когда-то купил или покупал кольцевую лампу. В эфире рубрика «Все, как блогер прописал». Катя, что у нас сегодня?
4: Один блогер придумал, как мне кажется, просто гениальную мысль, гениальную идею. Как сделать так, чтобы тебя не будили в самолете, тем самым вопросом, курица или рыба.
2: Даже когда еда на подходе?
4: Ну, просто самый облом, когда ты спишь сладенько, тебя задают этот вопрос. А ты можешь решить это по-другому. Берешь свой телефон, кладешь, ну или ставишь на свой живот. У тебя там бегущая строка. И где ты пишешь, что ты хочешь? Ну, например, курица. И постоянно.
2: А, даже когда ты спишь, да?
4: Да. И тем самым стюардесса понимает, что ладно, этому чуваку курицу лишний раз дергать не буду.
2: Прикольно. Это в случае, если ты хочешь есть и не хочешь, чтобы тебя будили.
4: Угу.
2: А если еда придет, тебя будит?
4: Ну, соседа предупреди и возьми, мол, за меня. Дальше уже на смекалку.
2: Окей, я понял, но не допер. То есть, все-таки, когда еда подходит, тебя будит или нет?
4: А, это на будущие наши полеты?
2: Да, когда еда уже пришла.
4: Буди.
2: Буди, да? Хорошо, и да буди.
4: Да, я есть буду.
2: Потому что мы есть разбудильники.
5: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО ЭЗЭ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЭ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угарный 102-54-05-62-44-30.
2: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио ДФМ.

0: Буяка, буяка! Йо, динарод! Если кофе еще не сработал, а будильник уже предал. Не паникуем, не паникуем, мы официальные дилеры бодрости. Снимаем пледик сомнения и попадаем в сегодняшнее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, your brother from another mother. То есть твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: И этим утром мне захотелось на самом деле стать супер-женщиной, суперспособностью телепортироваться. Да, было бы здорово.
0: Чудо-женщина же называется.
1: А, чудо-женщина?
0: Да-да.
1: Я супер зову ее.
0: А, супер-пупер-дупер-женщина, окей.
1: Я просто подумала, как классно. Вот я заварила себе кофеек, стою на кухне, щелчок, и я в студии.
0: О, телепортация.
1: Экономишь деньги на такси, экономишь время, можно попозже проснуться на дорогу. Это ж классно. Вот если бы суперспособность какую-то можно было выбрать, ты бы что выбрал?
0: Ой, кстати, вот такой вопрос, знаешь, как часто задают? То есть,
1: да?
0: Читать мысли или телепортироваться? Вот, вот
1: я
0: так
1: бы не хотела читать мысли других людей.
0: Ну, это же к богатству.
1: Да, с ума сойдешь просто.
0: А это правда. Ну, ты знаешь, если суперсила, наверное, я бы хотел вот так, ну...
1: Тоже телепортироваться?
0: Помочь людям. Знаешь, вот щелчок, бам, и человек уже не бомж, а... Вот.
1: У тебя будет такая возможность с помощью щелчка устроить пробушку людям.
0: Да, то есть вообще любой каприз. Что хочешь на сегодня? Бам! Готово.
1: Вот. Хочешь пробушку?
0: Да.
1: Будет. Оставляй заявку в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого города, кого нам нужно разбудить.
0: А через несколько минут, ну, через несколько минут или через одну песню мы вернемся. А мы же кто? Разбудильники! Включи
1: тусовку!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец. Твой брат от другой мамы.
1: И мы сейчас будем проявлять свою суперспособность устраивать пробушку людям по всей стране.
2: Ну что же, Катя выбрала суперспособность телепортироваться, а я выбрал суперспособность щелчком и любой каприз.
1: Помогать людям.
2: Да, любой каприз, да? Ну что же, вот Чик и Радмир. Человек, который миру рад, да? Так пишет, передайте, пожалуйста, привет моему отцу Ашоту. Едем вместе за город, планируем есть мясо и наслаждаться обществом без любимых женщин. Зима-зима.
1: От нас тоже нужно немножко отдыхать. Это да.
2: Ну что ж, поехали.
1: Чисто мужская пробушка.
2: Да, папа с сыном, да, как я понимаю. Ну что ж, погнали.

0: Гуляй!
1: У нас же часто люди пишут вместо пробушки пробежка. Ну, автозамена так делает. Ну, а вот Антон из Москвы объединил. Передаю пробушку на свою пробежку.
0: Прикольно, мне нравится.
1: Что-то пободрее надо, поэнергичней.
0: А, да?
1: Парню для бега.
0: О, кстати, попробуй, смотри.

0: Для бега.
1: Боже. Ну что ж, пишет Елена. Моему сыну Артемию нужна пробушка. Он вчера выучил 3 стихотворения и заслужил. Так что, что делаем? Конечно, он должен получить.
2: Федор пишет. Привет, ребята. Утро сегодня не задалось. Сначала не услышал будильник. Потом разлил кофе. Затем забыл дома ключи от машины. Сейчас встал в пробку. Что за день такой? Может, вы хотя бы мое сообщение увидите и снова попрет?
1: Мы увидим. Не переживай.
2: Попрет.
1: Конечно, сейчас попрет после этого сообщения.

0: тоже утекат, а точнее играт.
1: Притекаем в наш эфир.
0: Притекаем, да.
1: Телефон прямого эфира 8-495-956-1012. Звони.
0: Оу, я, а мы вместе шоу «Разбудильники». Ты не забудь, но главное, включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Автопром Шахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
7: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио Диэфэ.
1: Разбудильники на радио ДФМ.
2: Мысли вслух.
3: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе — кофейник. А для какао нет какаоника?

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
10: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

she's out.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
5: Пойдем сегодня в киноцентр большой?
6: Ага. А кто за билеты будет платить?
5: Кто-кто? Пушкин!
7: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Подробности на сайте большойкино.ру.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Разбудильники на радио DFM.
1: Здесь напомним, Катя Багрова.
2: Я тут брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И еще один парень или девчонка, по-разному бывает, по имени ИИ.
2: Да?
1: Искусственный интеллект. У нас рубрика «Нейрогру» впереди, и музыка, созданная искусственным интеллектом, на все случаи жизни.
2: Yeah, ну что же, у нас уже есть недавняя традиция, даже как сказать недавняя, уже несколько раз уже делали. То есть берем имя на английском языке, а потом показываем всему миру, как это звучит на русском.
1: Каких только уменьшительно-ласкательных не существует, только на одно имя.
2: Да, и как бы по большой просьбе, потому что у нас уже есть серия с именем Анатолий, но у нас же несколько версий трека. Вот теперь будет вторая версия этого трекана. То есть имя Анатолий имеет греческое происхождение и означает «восточный», «тот, кто восходит», символизируя свет и начало нового дня. А как это имя будет звучать на русском языке? Воу, прямо сейчас узнаем.
1: Ну, я знаю только Анатолий, Толя, Толян.
2: О, ты уже правильно идешь.
1: Давай больше версий.
2: Поехали.
3: Имя Анатолий имеет греческое происхождение и означает «восточный». Тот, кто восходит, символизируя свет и начало нового дня. А как это имя звучит на русском?

0: например.
1: О, Толяри, Толюня.
0: Толюня, ну, да, и Толяля.
1: Толяля.
0: Мимишна.
1: Вот, и так бы назвала отвел Толика, да? Толяля.
0: Толяля.
1: Толик, я чувствую, что Толик был бы, наверное, не совсем в восторге. Толяля.
0: Если ты Толя, подними руки выше, этот трек специально для себя.
1: Извиняюсь перед всем Анатолием в стране, вот, теперь у вас есть своя песня. Не грустите больше. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. И Анатолий сделает то же самое.
2: Это шоу «Разбудильники».
0: Саймон
3: и Катя.

0: гаджет.
1: Выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
16: «Лента».
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
18: А дальше тусовка
19: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
3: Уи, я диджей Саймон, черный перец Акбала. О-хо-хо, Мэрио Куланджа.
2: И периодически с самого утра мы устраиваем техновечеринку. Только потому, что Саймон рассказывает про технологические новинки в прямом эфире. Это всегда увлекательно, это всегда что-то умное, что-то умнее меня.
3: А понадеялись на рейв. Техно-рейв вечеринка.
2: Что сегодня? Что-то умненькое в очередной раз?
3: Вау, ты знаешь, я чувствую, что везде в будущем эта штука будет встречаться. Ну, у меня есть такая надежда. Маска. То есть шайтан-маска с шумоподавлением.
2: А от чего лицо? Прятать от звука?
3: Вот, правильно мыслишь. Это не лицо, а именно рот. То есть маска, она как бы закрывает рот. То есть она что делает? Она приглушает голос в общественных местах, когда ты что-то обсуждаешь, разговариваешь, чтобы шумно не загрязнит воздух. То есть, допустим, ты обсуждаешь корпоративные тайны, то есть с коллегой, и ты не хочешь, чтобы другие слышали, и ты напяливаешь себе на себе такой намордник. Вот, который реально и звук не выходит.
2: Нет, давай я просто ученым расскажу фишку, что у человека встроенная функция делать голос тише, и можно не покупать эту маску.
3: Ну, ты знаешь, конкуренты все равно могут тебя подслушать. Так что...
2: Ну, не знаю.
3: Здесь сидишь, говоришь, а как будто абсолютная тишина. Только собеседник может услышать тебя.
2: Ну, ладно. Умная маска.
3: Да, а ты знаешь, сколько стоит намордник-то?
2: Намордник – это самое подходящее слово. Да. Ну и сколько?
3: 35 тысяч.
2: На наши?
3: На наших деревянных, да. То есть все так, я лучше тише говорить, да?
2: До свидос, я лучше бесплатно потише поговорю.
3: Разбудил.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Шоу «Разбудилники» в

0: тебя. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
5: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бигиди бум, бэм, пау, сибириба, сибириба, сибириба, о-о, бонжур, ди пипл. Если ты уже проснулся, но личность еще храпит, как мопс моего соседа, отбираем одеяло и активируем режим сонокрушения. Это добудительное шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Акбала Омери, Окуланча.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Итак, нас зовут Катя, нас зовут Саймон. В наших именах нет буковки «Ё». А когда вы, друзья, заказываете пробушку, часто нам пишут, например, «Леха» или «Алена».
1: Вместо «Лёхи», да. Блин, мы сейчас за эфиром с Катей обсуждали, что мне реально тяжело. То есть вы-то с рождения как бы с русским языком и понимаете, где везде, где есть буква «Ё».
2: Да, мы можем писать без буквы «Ё», но произносить с «Ё».
1: Да.
2: «Алена», «Лёха». А африканцы в России, ребят, сложно с этим. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про эту прекрасную букву.
1: Если игнорируете, получается щечек. Уже не щечек.
2: И еж.
1: Понимаешь? Тренажер. Не тренажер.
2: Уголек.
1: Певица Елка. С днем рождения.
2: С днем рождения. Это класс.
1: Прикидываешь, Алена. Хотя Алена уже не так уж страшно.
2: Ну, Алена, да. Я, кстати, подругу свою постоянно говорю, могу и в голосовом сообщении сказать Ален.
1: Ален.
2: Настолько привыкаю писать Алена, что уже и произношу так.
1: Ты же понимаешь, что у меня недалеко от дома такие гуляют.
2: Какие?
1: Ален.
2: Ален?
1: Ален.
2: Ален?
1: Ален, ну...
2: Али!
1: Рогатое животное.
2: Алень!
1: Алень! Я потом тебе видос покажу, вообще реально гуляет, уже же недалеко от леса живу.
2: Но здесь не нужно Алень говорить.
1: Ладно, все, здесь стряхнули, да, вот букву «Я» вместо «Ю». Или наоборот.
2: Готовы тебя добудить окончательно. Отправляй свою заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого ты города, кого нам нужно разбудить.
1: Ну что, вам большой зиба-зиба за теплые к нам отношения.
2: С днем рождения, если вдруг у тебя такой.
1: Да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я DJ Саймон, черный перец. Твой братук, а другой матюк.
1: Как зовут тебя, будем выяснять. Напомню, пробушку можно заказать в группе ВКонтакте. Для этого последний пост. Как зовут, из какого ты города, кого будить?
2: Так, сейчас проверю, букву «Ё» писали или нет. Правильно. Так. Ну все, пока нормально. Так, сообщение от Кирилла. Мою жену будите. Дашу зовут.
1: Это предложение.
2: Господи, что со мной происходит? Разбудите мою жену Дашу. И никак не может проснуться.
1: Хорошо, разбудим. Да. Громко.
2: И заодно мой речевой аппарат.

0: разбудите как бы моего мужа. Ему очень необходима пробушка, потому что пора вставать на работу и зарабатывать нам на долгожданный отпуск. Скоро летим в Грецию.
1: Ой, вот какая умничка, жена-мотиватор. Вставай, пора зарабатывать на отпуск. Анастасия пишет, разбудите меня и город Москву, чтобы быстрее все начали ползти на работу. Да, если не можешь идти на работу, ползи до нее.
0: Да ладно, вот прикинь, вообще один ползает, другой встает зарабатывать, даже не на лыжи. Поехали!

0: эфира 8495-956-1012. Звони.
1: Ты попал в добудительное шоу «Разбудильники». Поэтому включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Оу, Син Сима, Хуга да Ки Тумабима. Алоха, ди народ, залетай к нам. Вход бесплатный, выход через ржаку. Бодро пожаловать в антистресс-шоу «Разбудильники». Здесь антистрессолог Катя Бодрова.
2: Все, мастер той же профессии, или специалист. Антистрессолог диджей Саймон.
3: Сейчас ржака за приз. Смехотерапия.
2: И смеяться с нами будет Татьяна из Калуги. Танюш, привет.
3: Татьяна!
4: Доброе утро, привет, ребят.
3: Татьяна, море-море-мо.
2: Как ты вообще подлизался. Танюша, скажи, пожалуйста, есть какие-то проблемы жизненные, насущные, которые тебя тревожат зачем-то в последнее время?
4: Да, очень насущная проблема. У меня отпуск буквально завтрашнего дня. А я вот что-то разболелась, насморк, кашель. И очень даже не кстати. Лучше бы это случилось во время рабочей недели.
2: Ну, классно.
3: Ты знаешь, место отпуска нельзя менять, так что... Менять нельзя, так что ты съездишь, все будет нормально. И там уже насморк сами убегут.
4: Лечу на море, поэтому морской воздух меня вылечит.
3: Тем более, мне сказали, морская вода тоже полезна, то есть для насморка.
4: Буду лечиться, но пока можно и смехом.
2: Вот, смех тоже лечит.
3: Конечно.
2: Смех тоже помогает.
3: Морской водой за смехом.
2: Сейчас мы тебя быстро на ноги поставим. Давай посмеемся над этой ситуацией в игре «Смехотерапия». А в чем она заключается? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Ну а дальше сверим твои ощущения. Готово?
4: Готово.
3: Ну что ж, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. После окончания возможна легкая зависимость от хорошего настроения. Ну что же, как зовут тебя?
2: Татьяна.
3: Татьяна, давай, ржи! Бедненькая. Молодец.
4: Палки не хватает.
3: Браво! Молодец! Через нас, сквозь нас Марк смеется.
2: Вообще. Так круто, над простудой никто не смеялся.
3: Да?
2: Еще. Ты молодец.
3: Вообще. А есть вообще результат?
4: Мы с ней в унисон смеялись.
3: Как самочувствие после всего этого?
4: Ну, ментально точно лучше.
2: Ну и надеемся, температура 36,6 теперь. А кроме того, фирменный мерч от Radio DFM достается тебе.
3: Угу. И еще и 9 секунд
4: спасибо,
3: на привет.
4: Спасибо. Ой, передаю привет всем, всей Калуге. Не болейте. Неважно, тепло на улице, холодно, все равно одевайтесь так, чтобы вас нигде не продуло.
3: Угу.
4: Это главное.
3: Угу. Ну, дерзай, и тебе офигенно отдохнуть.
2: Угу. Калуга, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас облачно с прояснениями и плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
14: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
15: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
16: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
17: Это невозможно!
16: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если музыка лечит, то после следующей рубрики ты будешь абсолютно здоров. Готовься принять микстуру Саймона. Саймон готовит нам миксы на разные темы. Иногда посвящает микс одной звезде большой, миксы, посвященные каким-то событиям. А чему посвящен микс сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре бразильский фанк. То есть Brazilian фанк. Тебе нравится жанр?
2: Да.
3: Качает, да? Вообще не по-детски, да? Качает.
2: Но это не про вот эти фестивали, не про бразильский фестиваль, скорее, да, там какой-то...
3: Ну, у них музыка, по идее, разная. Uh-huh. И электронная у них есть, и фестивальная музыка у них есть. То есть бразильский фанк — это жанр электронной музыки, который возник у них там же в Бразилии в начале 2010-х годов. А теперь этот жанр является королем вирусности и мемности в интернете. Ну что ж, как говорится...
4: Танцуют все!
3: Попробуем под моей микстурой включить тусовку.

0: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка
13: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, салют, ди вселенная. Поднимаем даже тех, кого совесть не смогла. Мы шоу «Разбудильники». Ну что ж, здесь из своего хламника вытаскивает факты Катя Бодрова.
3: А слушает их диджей Саймон.
2: И записывает внимательно.
3: Помнишь, какое-то время зависала на коровах? Много фактов тебе накидала.
2: Ну, кстати, я помню, что коровы не дают задние по ступенькам.
3: Да, она может подняться по лестнице, но спуститься не может из-за анатомии определенной.
2: Да, спуститься не может. Вообще, да, удивительно.
3: Да, корова также дает больше молока, когда слушает классическую музыку. А еще коровы мычат с региональным акцентом.
2: И знаешь, что они, то есть, плохо слушают рэп, да?
3: Они не любят рок и хип-хоп,
2: и
3: это
2: хип-хоп,
3: правда.
2: Поэтому мы их слили.
3: С тех пор мы не пьем молоко.
2: Ну это да.
3: Но на самом деле хотел вернуться к истории с лестницей и про то, что корова не может спуститься с нее. Ну, у нее есть брат от другой мамы, Сай.
2: А, ну лошадь, что ли?
3: Кенгуру.
2: Как у них устроены ноги и хвост, и интересно, да, у кенгуру?
3: Да, и кенгуру из-за строения своих ног не могут прыгнуть назад.
2: Йоу! Да, а ты видела кенгуру в прыжке?
3: Вживую никогда.
2: Ну, а ты знаешь, что оно или он вообще?
3: Какая разница?
2: Может, это отдельный пол вообще. То есть стоит кенгуру на хвост. То есть хвост принимает форму буквы «Г».
3: Ага.
2: То есть хвост вроде как гибкий, но становится совсем-совсем твердый. И упирается на хвост и обеими ногами, как Джеки Чан, прямо летит. Ну,
3: а, вот. То есть хвост служит какой-то, да,
2: как опора, да. И как бы ломает полностью.
3: Вообще, слушай, кенгуру — это что-то такое вдохновляющее. У него есть опора в виде хвоста. И он круче коуча и тренера личностного роста. Бери пример с кенгуру. Только вперед, ни шагу
2: назад.
3: Это
2: что, подводки для инопланетян сейчас только что было?
0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Шоу «Разбудилники» в твоей квартире, в твоем офисе, в твоей машине, в твоих наушниках и голове. От нас не скройся вообще нигде. Делай громче, если хочешь проснуться с самого утра. Предлагаем оттянуться на любой движ, отвечай только «да». Включи тусовку, и она включит тебя.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас облачно с прояснениями и плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
8: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
9: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что выбрать курицу или рыбу в самолете можно, не просыпаясь. А также, что париться можно не только на работе, но и дома.
2: Это домашняя сауна на колесах, прикинь.
1: Да, о ней рассказывал Саймон. Чтобы не пропускать ничего такого интересного, каждый будний день с 7:00 по московскому времени слушай наше шоу. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит кенгуру, прыгай только вперед.
2: И на хвосте. Да. Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа, your brother from another mother, то есть твой брат от другой мамы. Диджей Динарод, желаю тебе, конечно, сегодня встретить только адекватных людей и только зеленые светофоры. Зиба-зиба за внимание. Для общения я сейчас доступен во всех соцсетях как диджей МС Саймон латинскими буквами. До скорой встречи! Муа! Чмоки-пауки!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Дуэт Кланка Рассел добавили своего настроения, своих размышлений в этот весенний день. Пока еще весенний день здесь на Radio DFM. Да и мы с вами тоже, знаете, не будем отставать от этих ребят. Ну, если в этот самый момент думаете о том, не отказать себе в одной чашечке кофе еще дополнительной, почему бы и нет? А может, вы такие сидите и видите перед собой таблицы, цифры и думаете, для чего все это и зачем? Почему именно сегодня? Ну или за рулем авто и медленно так продвигаетесь в пробках. Там тоже можно думать о чем-то, может быть, приятно, может быть, не очень приятно, но в любом случае думать. Но вот если говорить про музыку, то в этом плане наши мысли точно схожи, не сомневаюсь. Меня зовут Тимур Белов. В ближайшие несколько часов проведем с вами в одной компании. И в этом деле нам точно помогут треки, под которые мы обязательно будем включать тусовку. Шакира. Прекрасная девушка Шакира. Вайклиф Джан вместе с ней. Также Авалон Рокстоун. Именно они будут следующими на Radio DFM.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Квартиру,

0: Круглосуточно.ру.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: своей жизни и говорящих, поющих, но вот попугаев-сортировщиков мне пока еще, не удавалось встречать на своем пути. А в Китае есть такой, между прочим, причем ему удалось, этому самому попугаю, попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Вот этот самый питомец по кличке Сяо Гуй стал настоящей сенсацией. Что же ему такого удалось сделать, спросите вы? Так вот, всего за 33 секунды этот самый малый рассортировал 10 разных цветов под соответствующим контейнером. Ну, то есть желтый шарик он положил в желтый контейнер, синий шарик в синий, и причем ни разу не ошибся. Вот таким образом он установил рекорд. Ну, на самом деле, за этим очень интересно наблюдать, и ты думаешь, неужели попугай на это способен? Да, способен. Если бы у меня был такой попугай, я бы научил его сортировать мусор. Однозначно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И помимо этого мы еще успеем поиграть с вами в игру под названием Кинобрейк. Почему бы, собственно, не сделать вот эту вот, знаете, такую паузу, кинопаузу, если вы не против, собственно, поучаствовать в этой игрушке и получить за правильный ответ подарок, тогда прямо сейчас звоните 84959561012, набирайте этот номер как можно быстрее, еще раз цифры 84959561012. Я желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет. Я в это верю на 100%.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно, чули. Утечка, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что Радио DFM.

0: Мгновением ранее оставите Yes to Beautiful Places. И вот еще одно замечательное место, в котором, собственно, мы оказались. Это кинобрейк. По трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актер. И сегодня это будет фильм, и его попытается угадать Екатерина, замечательная жизнерадостная девушка из Санкт-Петербурга, которая работает поваром. Катя, я тебя с большим удовольствием приветствую. Доброго дня.
1: Да, добрый день, добрый день.
0: Здравствуй, Катя, у меня вопрос, ну, связанный, разумеется, с едой. Что у нас сегодня там на обед?
1: Ну, всеми любимый гороховый суп с гренками,
0: так.
1: Потом пудинг из печени, нелюбимый детьми, ну и кабачки тушеные.
0: А я так понимаю, музыкальные все-таки супчики детишки любят?
1: Ой, обожают, особенно сухариков сюда накидают очень много, поэтому...
0: Прекрасно. Ну хорошо, про еду поговорили, теперь давай поговорим про фильм, который я тебе сегодня загадал. Три подсказки, они готовы, и я надеюсь, ты тоже готова их услышать.
1: Да.
0: Тогда мы начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в Британии, ну а в центре внимания находится человек, чье слово должно звучать очень уверенно, но ему, этому человеку, дается это с огромным трудом. Еле как справляется, понимаешь, с этим?
1: Наверное, не очень.
0: Не очень понимаешь?
1: Давайте еще одну, не очень.
0: Ты не очень поняла эту подсказку или не очень понимаешь этого человека, который с трудом справляется?
1: Про человека.
0: Про человека, понятно.
2: Подсказка вторая.
0: Так вот, на помощь к этому главному герою, который с трудом справляется, приходит специалист, который не только ставит речь, но и становится для героя главным другом и психотерапевтом. Всячески его поддерживает, понимаешь, на разных этапах его жизни.
1: Ну, на самом деле, это, наверное, скорее всего, иностранный фильм, но пока вот каша в голове чистая.
0: Ну, давай
1: вообще вот фильмов много знаю.
0: С этой кашей попытаемся сейчас справиться.
2: Подсказка третья.
0: Да, подсказка номер три. И теперь небольшая сцена, фрагмент из фильма, как, собственно, проходили занятия с педагогом по речи. Давай послушаем. Внимание сюда.
3: Итак, до следующей недели. Занимаемся ежедневно.
0: Кать, ты умеешь так делать?
1: Делать умею, но на фильм вообще не понимаю. Честно.
3: Хорошо, а теперь попрыгайте.
0: Ну хорошо, давай попробуем вместе расслабиться. Кать, твоя очередь.
1: Что за фильм?
0: Ну,
1: я
0: хорошо
1: могу сделать.
0: Смотри, там человек, он... Ну... Важный очень человек в Британии. Это было очень давно. Фильм основан на реальных событиях. У него проблемы с речью. Знаешь такой фильм?
1: Нет.
0: Эх,
1: жалко. Да, к сожалению. Что это за фильм? Даже интересно.
0: Ну, если тебе интересно, конечно, назову и произнесу правильный вариант ответа. Это был фильм «Король говорит», так он называется. В главных ролях там Колин Фёрт, Джеффри Раш и Хелена Бонем Картер. Хелена Бонем Картер, которая сегодня отмечает день рождения. Между прочим, именно вот поэтому я решил выбрать именно этот фильм.
1: Жалко, очень жалко. К сожалению, не смотрела,
0: не смотрел. Ну,
1: нет,
0: признайся
1: так
0: честно.
1: Так бы отгадала бы.
0: Ты хотя бы слышала о таком фильме?
1: Нет, вот даже не слышала, честно. Не буду даже лукавить.
0: Тогда давай так договоримся. Пока детишки будут спать, ну ты же повар, тебе
1: да,
0: можно
1: да,
0: и посмотреть
1: да.
0: фильм.
1: Можно.
0: «Король
1: можно.
0: Говорит», он так называется.
1: «Король говорит»,
0: да.
1: Хорошо, даже интересно, посмотрю.
0: Договорились.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
11: Окошкина.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
14: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
19: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
20: Это невозможно!
19: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Антон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город, доброе утро. Южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ. Ростов-на-Дону, программа называется «Пати Тайм». И сегодня у нас с вами, ребята, хотелось бы вам или не хотелось, но уже второй рабочий день этой недели, уже вторник, уже как бы придется сегодня поработать. Доброе утро, всем большой привет огромный. 26 мая, ДФМ, Ростов-на-Дону, па-па-па-ра-пап. Так, друзья, ну, в общем, первое, что у нас есть? У нас есть средства связи, которые работают. Пишите в наш МАКС 8-918-59-00-469. Девочки почему-то очень быстро этот номер телефона запоминают, прям даже написали. Прям Дима с первого раза запомнили цифры. Вот. Пишите в наши мессенджеры, в МАКСе пишите, не стесняйтесь, как вы, где вы, что вы, кто вы. 320-104-6 это цифры нашего прямого контакта, телефон студии. И DFM Ростов это официальный наш паблик ВКонтакте, но тоже, чтобы он у вас был. Дорогие друзья, что сегодня можно отпраздновать? Ну, вдруг, вот сейчас вдруг возникнет такой вопрос, чтобы отпраздновать можно было бы, я вам расскажу. Дорогие друзья, сегодня день российского предпринимательства. Па-па-па-па-ра. Далее. Сегодня день снежного барса на Алтае. Сегодня, я так думаю, что многие уже об этом поговорили, но все же, дорогие друзья, последний звонок сегодня у многих. Сегодня будут школьники, конечно же, где-то отчасти очень рады, потому что, сегодня последний звонок и все, и начинаются летние каникулы. Последний звонок. Пара-па-пара. Имена отмечают Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий. Ребят, поздравляем вас. Кстати, вот тоже очень яркие есть события сегодняшнего дня. Вот, к примеру, да, русские моряки в этот день одержали победу в сражении у Босфора. Ну, дали мы им все-таки. Вот. Так, кстати, была учреждена медаль в память коронации императора Николая II в этот день. Совершил первый полет в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». Был заложен немецкий автомобильный завод в этот день, известный, да. Что еще из ярких событий? В принципе, это все. Вот все, что хотел сказать, но в музыкальном плане сегодня события у Лёни прям, яркое. У Леньки яркое сегодня событие, у Леньки. Я так думаю, что Ленька уже сам мотнулся, наверное, куда-то в магазин, не доставку заказывал, нет, а он, может быть, в магазин, а может быть, даже на рынок поехал, купил цветы и приехал, поздравил ее. Какой Ленька и кого он поздравлял? Сегодня день рождения у Анжелики Варум. Я думаю, что Леня Агутин с утра ее поздравил. Поздравляю. Из Ростова с любовью. Анжелика. Ну, вообще, конечно же, настоящее имя Маша Юрьевна, Мария Юрьевна Варум, родилась как раз в 1969 году. Леня, я думаю, сегодня ее поздравил. Доброе утро, любимый город! Всем большущий привет огромный! Южане, россияне, ростовчане, мы начинаем это Пати Тайм, придем к обеду вместе. Тему эфира нашего обозначу чуть позже, не сразу, чтобы вы обрадовались, что будет за тема. Конечно же, где-то отчасти, может, сегодня и вспомним свой выпускной. Но это даже не выпускной, а последний звонок. Все-таки последний звонок — это другая история. Выпускной — это уже такая финализация яркая, да? А вот последний звонок — это то, что было и остается всегда. А еще может быть, я не знаю, практикуют это в школах или нет сейчас, да, в каких-то. То есть это первоклассница, одиннадцатиклассник и позвенели. То есть это было на первом звонке, да? И на последнем звонке также старшеклассник с первоклассницей на руках проходили по школьной линейке, по школьному двору и звенели в бубенчик колокольчик. Доброе утро, любимый город, мы начинаем!

Ребят, ну, конечно же, последний звонок. Последний звонок. Это то, что было практически у каждого в школе. Ну, было же. Даже если вы заканчивали не 11, а 9 классов, тоже этот звонок у вас в жизни появлялся. Конечно, если вас не отчислили из школы. А сегодня, ну, наверное, идеальный день, да, потому что это школьные воспоминания. Даже, вы знаете, сегодня не такой утренний трафик был прям загружен с утра. Проезжая около каждой школы, ты видишь красивые школьники, родители, учителя, преподаватели. Это здорово. Значит, ну, можно, знаете, с ностальгией повспоминать какие-то свои школьные истории. А что такое школьные истории? Давайте так. Конечно же, это школьные какие-то яркие истории. Школьные понты, первая любовь. Ну, я не знаю, там, может быть, уже появлялось какое-то понимание, кем хотите стать в школе. В общем, сегодня мы, знаете как, не говорим там про какую-то ностальгическую историю. Я вот предлагаю вам сегодня вспомнить свой первый звонок, но тему эфира, вот можно, знаете, как-то обозначить такую. Я там, допустим, думал, что после школы будет другая жизнь, оказалось, я ошибался. Вот, но нет. Я предлагаю все-таки, наверное, знаете как, вот поговорить о школьном звонке. В общем, школьный звонок последний, он прозвучал, что-то сказали друг другу, сказали преподаватели, но я предлагаю, значит, вот так. Если бы сейчас снова был последний звонок, что бы у вас произошло, или вот вы думали, что после школы совсем другая жизнь наступит? Вот по этому вопросу мы сегодня с вами и пообщаемся. Кстати, сегодня я вам напомню, где хорошо посидеть, отдохнуть классно, и не просто посидеть, а может быть как-то посидеть, знаете как, с долей ростовской истории. Вот, кстати, уже Жанна написала: я думала, что после школы буду каждый день красивая, успешная, на каблуках. В итоге счастье — это отмененные созвоны, доставка еды. Вот это сейчас ты, Жанна! Здорово! Последний звонок прозвучал, это здорово. Сегодня утром передвигался по городу и вспоминал свою школу. Как же было здорово. Миша пишет: я думал, взрослая жизнь — это свобода. Оказалось, это коммуналка, работа, спина, кредиты. И еще ты меня не любишь по утрам. Это тебе твоя такое рассказывала? Давайте помягче будем друг другу. Евгения пишет: в школе я мечтала выйти замуж за рок-музыканта. Сейчас главное, чтобы мужчина нормально отвечал в мессенджере, без ошибок. Это максимальные требования. Вот так. Понятно? За рок-музыканта. Девочки, а вот у меня такой вопрос. Вот сейчас слушаете же нас, там за рулем где-то, да, или в бьюти-студии, или ты там вся такая звезда, где-то бухгалтер, сидишь, что-то считаешь, там, умный вид, либо ты руководитель, у тебя куча подчиненных. Вот, девчонки, ответьте на один вопрос. Вот кто-нибудь из тех, кто слушает. Я знаю, что вас много слушают сейчас, да? Вот ответьте на один вопрос. Почему вы начинаете встречаться с таким хулиганистым парнем, с таким вот, ну, разгуляем, таким рубаха-парнем, как только вы за него выходите замуж, вы из него начинаете делать ботана, прям? Зачем? А? Так, я думал, после школы стану миллионером к 25. Пока максимум VIP-карта в одном из бутиков города и куча скидочных карт. Ну, уже хорошо, понимаешь, уже двигаюсь. Я была уверена, что никогда не стану как взрослый, такой же скряга. А теперь обсуждаю скидки на порошок и постоянно шиплю на молодежь. Шиплю. Вот так. Короче говоря, ребята, тема эфира. Я думал или думала, после школы будет совсем другая у меня жизнь. А оказалось, ну и дальше продолжаем. Поехали далее. Внимание.

0: самом центре Ростова-на-Дону. Раковарня Роколов. Исторический телеграф. Центр Ростова. Соборный 24. Донская кухня. Раки. Атмосфера, в которую хочется возвращаться. Ресторан Раковарня Роколов ждет вас на Соборном 24. Возрастное ограничение 0+. ООО «Континент Фуд». ОГРН 116-619-606-42-20. Город Ростов-на-Дону.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

What is love? Владислав еще этот трек называет. Ну, ладно. В общем, друзья, давайте-ка по теме нашего эфира. Если только подключились. Сегодня мы, ну, вот в рамках, наверное, дня, да, день сегодня славен многими событиями, но главное, мне кажется, это последний звонок. И вот сегодня мы немного так о школьной своей теме вспоминаем школу вот в каком ключе. Тема такая, значит, продолжите фразу, пожалуйста. Я думала или думал, что после школы будет совсем другая жизнь. А оказалось, ну и дальше уже не по тексту, а ваши мысли. И вот ваши сообщения, друзья, очень интересные. Есть, Маша пишет, я была уверена, что никогда не стану как взрослый и не буду говорить ничего своим детям. Оказалось наоборот. Но это поэтому, что было примерно такое. Так, в школе думал, вот бы сейчас быстрее вырасти, и все будет хорошо. Оказалось, что в школе было лучше всего. Я думала, что взрослые люди знают, что делают. Теперь понимаю, все просто импровизируют и делают вид. Делают вид, что разбираются. Так, в школе мне казалось, что после 30 люди уже серьезные, а сейчас мне 32, а я все еще смеюсь с мемчиков про котов и вообще не хочу работать. Молодец, я тебе фанфарки включаю. Вот пишет Таня, да? Татьяна. Я думала, что после школы похудею, разбогатею и стану спокойней. И особенно смешно про спокойную. Вот, а то есть похудела, разбогатела? Плюсанула там где-то? Так, я был уверен, что никогда не буду уставать. Сейчас могу устать, просто проснувшись и умывшись. В школе я мечтала о романтике, как в фильмах. Оказалось, любовь – это тебе купить что-нибудь по дороге или нет? Ну, молодец, смотри, какая мудрая фраза какая. Так, дальше. Я думал, что взрослые мужчины всегда уверенные, а потом впервые оформлял ипотеку и все понял. Ребят, пишет Алена. Я была уверена, что не буду зависеть от мнения людей. Но все равно удаляю фото, если мало лайков или комментариев, что там я вышла не очень. Так, в школе казалось, что учителя придираются. Теперь понимаю, мы реально были опасны. Так, Екатерина пишет. Я думала, выпускной – это конец драмы. А настоящая драма началась после знакомства в соцсетях. Ух ты, актуалочка пошла. Привет, после школьного звонка у меня потом еще было 2 звонка в другой школе жизни. И я понял, что первый звонок был получше, написал Эдуарду. Я в школе вообще не думал, написал Александр. Саня, хорошо, что правду пишешь. Саня, ну ты уже начал думать или так же, как в школе сейчас? Привет, ДФМ. Я в школе думала, что так легко ходишь на работу, зарабатываешь деньги, эти деньги тратишь куда хочешь, а теперь оказалось наоборот. Ну да. Так, Ирина пишет. Я в школе, значит, в школе я хотела взрослую жизнь. Прям хотела очень сильно. Теперь хочу лето, велик, чтобы домой звали с балкона только покушать и выходить. Вот так, ребята. Детки, вы слушаете, что пишут взрослые, потому что взрослые часто уже пишут на опыте. Я думал, что после школы будет много денег, но почему-то много только расходов, а денег не хватает. Так, дальше. Тоже интересно. Я была уверена, что не буду ревновать. Очень наивной школьницей была. Вот так, ребят. Вот так. Ну, хотя, вы знаете... Вот хотя, вы знаете, все-таки вот в детстве чувства как бы очень сильные, да, вот очень, и ревность такая, вот как будто бы конец света наступил. А, и вот это же вот эта вся школьная первая любовь, она же такая, она такая безгранично горячая. Вот, и ревность такая прямо, вот. А потом, когда проходит время, ты понимаешь, вот это да, вот это да. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный, ничего не думала, просто училась и думала, что больше не буду нуждаться. И не надо будет просить деньги у родителей, они будут говорить дорого. Теперь то же самое я отгружаю своим детям. Пожалуйста, вот вам Инна. Ну, кстати, вот самокритично, знаете, самокритично от Юли. Юленька пишет. Я думала, что буду идеальной женщиной, пока идеально получается только уставать и постоянно быть недовольной. Моя ты девочка. Юля! Молодец. Ребята, потанцуем.

0: Ростове 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО СК 10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК 10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
3: СК-10. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-41.
10: Соберите коллекцию!

0: на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, ну погнали дальше. Я смотрю, прям разгон пошел, да. Натали пишет, ребят. Натали. Вам поет эту песню, Натали, когда знакомится с вами? В общем, Натали пишет. А я думала, что взрослая буду похожа на певицу Сабрину. Но нет. Сабрина, ребят, если, ну, для многих, значит, что, может быть, это вопрос Сабрина. Сабрина, это была такая песня у ваших мам, а может быть, даже у ваших бабушек и дедушек. Boys, boys, boys. Вот. Сейчас, кстати, появились очень хорошие бодрые ремиксы. И нейросеть сделала очень хорошие, ну, такие машапы, бутлеги, да, ремиксы, да. И вообще электронные музыканты тоже делают хорошие ремиксы на Сабрину. Сабрина была, она, знаете, она была... Сабрина, вот если визуально, она, конечно же, нравилась не только юношам, да, но и папам мальчиков, которые слушали Сабрину. Потому что она такая была, вот видно было, знаете, Сабрина была такая вот... Она такая душевная была, с большой, огромной душой девушка. Такая итальянка яркая. Королева одной песни. Но в Сабрине самое главное была изюминка. Это не песни, это не вокальные данные. Да, ребята? Если кто знает. Так, поехали дальше. Вот, тоже интересно. Я мечтала о красивой взрослой жизни, пишет Настя. А взрослая жизнь мечтает, чтобы я перестала покупать кофе каждый день и вспомнила, как я прыгала на прыгалке во дворе. Так. Я думал, что взрослые не боятся, а потом увидел цены на стоматологии. Саня, красавчик. Так. Пишет Евгений еще одно. В школе я мечтала быть загадочной. Сейчас хотя бы выспаться загадочно хочется. То есть загадочная мечта, а хочется выспаться загадочно. Как-то вот тяжелый смысл этого сообщения. Далее. Так, я был уверен, что после школы буду качком, пока качается только тревожность у меня на работе. Пишет Элеонора, вот, кстати, редко девушка с этим именем к нам приходит с сообщениями, вот Элеонора с нами сегодня. Я думала, что мужчины взрослеют раньше. Это был мой главный школьный самообман. Вообще мы о последнем звонке-то говорим. Да. Ребят, если вы только подключились, тема у нас эфира такая. Я думал, после школы будет совсем другая жизнь. Но это все... мы отталкиваемся от последнего звонка. Сегодня последний звонок звучит не только для школьников и преподавателей, но и для родителей. Так, дальше. В школе мне казалось, что учителя какие-то старые. Сейчас понимаю, им было по 28-32 года, а мне сейчас 41. Да. Ребят, ну мне больше всего в школе, сейчас многие ребята, наверное, подтвердят, всегда нравилось, когда уже в нашей старшей школе, там, 9 класс, 8, 9 класс, да, приходили практикантки. Это девочки из пединститута. Ну, то есть, ну, где-то как-то плюс-минус, ну, сколько там, какая разница была? Ну, лет 5 была разница, вот мы подплывали, вообще практикантки. И она такая практикантка, такая вся в белой блузке, такая с такими большими глазами. И ты здесь на первой парте. Я всегда сидел на последней, а тут я на первую парту, прям перед ней. Вот она у нас была по географии. Так, дальше. Вспомнил. Так, я думал, взрослая жизнь — это тусовки. А это запись к врачу, отчеты в налоговую и кредиты с ипотекой. Поэтому, ребят, вот когда наши родители, вот помните, ну помните же, да, сейчас начнутся каникулы, наши родители, вот когда, ну ты гуляешь, они приходят с работы, вот, и ты что-то как-то вот навеселее, ты видишь, они отдыхают, вот, ты теперь понимаешь, почему они отдыхали, прилечь и громко телек не включать и не орать, потому что папа с работы пришел. Теперь все становится ясно, конечно. А в школе казалось, что после выпускного все станут красивыми, успешными, но некоторые до сих пор странные и еще как бы... как на выпускном. Вот. Да. Так, Максим пишет. Я думал, что буду серьезным бизнесменом. Пока серьезно выбираю, но уже даже не понимаю, как даже это случится. Хотел, ну нельзя это слово добавить. Ну нельзя. Тебе фанфары. Запикаем твое слово. Я мечтала носить белые вещи. Потом появился общественный транспорт летом, и я поняла, что это была ошибочная мысль. А в школе я смеялся над фразой «хочу тишины». Сейчас это роскошь, я ее прекрасно понимаю. Я думала, что любовь будет как в песнях, оказалось, как в переписках «ты где?».
А кто это пишет? А, без имени, девочка. Скажи, пожалуйста, а ты где? Это ты вопрос задаешь или тебе этот вопрос задают? Адресует. Я был уверен, что никогда не стану ворчливым, а теперь я ругаюсь даже сам на себя, смотря в зеркало, когда бреюсь. Вот это лютые откровения какие. Угу. А это Натали, которая хотела или была похожа на Сабрину. Она как? Слушай, ну я не знаю. Ну, вот смотрю на аватарку, конечно же, у Натали, которая... Что она? Как еще называть? Что насчет Сабрины? А, она думала, что она взрослая и будет похожа на певицу Сабрину. Ну, я тебе хочу как сказать. Вот, ну, сложно. Сложно, но похоже примерно.

0: Ну, кстати, вот сообщение, знаете, такое очень, ну, прям такое, как говорят, отрезвляющее. В школе казалось, что 30 лет – это лютая старость. Сейчас понимаю, это только начало взрослой жизни и пока еще неопределенность. Вот так. Нет, я тебе хочу сказать, есть девочки, бабули, 29+. Вот там это видно, конечно, как казалось себе в школе. Вот. А так, конечно, 30 это... У меня один знакомый говорил, что в 30 лет, знаешь, как там в фильме «Москва слезам не верит», фраза героини «40 лет жизнь только начинается». Помните, да? Вот. А здесь вот тоже мысль такая. В 30 лет ты только... Как бы это сказать корректно, все поймут, ребята тоже поймут. В общем, вот сейчас так скажу. В 30 лет ты только начинаешь правильно понимать свою гигиену. Ну, то есть вот так сейчас, да? Вот, только, да. Так, далее. Тоже интересно. Я думал, взрослые умеют копить деньги. Очень смешная у меня была теория. Я мечтала о красивой фигуре, но булочки в школьной столовой сломали мне судьбу, хотя стала кондитером. Ах ты моя хорошая. Артем, у тебя какие-то были примеры сложные, но у него номер скрыт, короче говоря. Тема написал нам в Макс. Значит, он пишет, что я не думал, что даже после школы, молодые девушки будут себе зубами делать маникюр. Слушай, ну это видно, где-то ты, может быть, не там вообще, Тема. Это же, понимаешь, это... Я тебе хочу даже сказать, это, Артем, это психологическая травма у тебя. Это надо уже, может, со специалистами поговорить, чтобы это подкорректировали, потому что это лютая история. Вот, а у вас какая-нибудь а у вас есть что-нибудь подобное из вашей диджейской истории, Артем? Артем, подобного нет. Нет, у нас не было девочек, которые себе делают маникюр сейчас, ну, в 29+, зубами, нет. А все остальные диджейские истории, это не для средств массовой информации, нельзя, там много запрещенки, понимаешь? Соберись, Тём. Так... Тоже интересно. Я думала, что не буду зависеть от кофе. Ошибалась сильнее только в мужчинах. Инна. Причем она Инна написала капслоком. Каждая буква имени строчкой, строчной буквой. Да. Я был уверен, что после школы перестану опаздывать. Характер оказался сильнее. Сейчас я опаздываю уже на большее время. В школе я хотела взрослые отношения, а взрослые отношения хотят теперь психотерапию. Ну, да ты что? Это разнос просто. Это какой-то разнос по сообщениям. В школе я хотела взрослые отношения. Взрослые отношения хотели психиатрию, а не психотерапию. Вот написала она. Ну хорошо, ладно. Психотерапию. Так, я думал, что буду спортивным. Сейчас максимум быстро могу подняться по лестнице без одышки. Так, ну, в общем, много таких одинаковых сообщений. Вот еще приходит от Людмилы сообщение. Я мечтала о путешествиях. Сейчас путешествие – это найти дешевые билеты, приехать, открыть бутылочку лимонада и сидеть смотреть на закат. Бутылочку лимонада. Я была уверена, что никогда не стану такой же жесткой, суровой и требовательной, как мама. А теперь я говорю, что я физик, преподаватель и учитель в одном лице. Лена тоже. Леночка, а физик, преподаватель и учитель? Ну, преподаватель и учитель. Может быть, просто физик-преподаватель? Или тут еще учитель это добавляет значимости? Или, вот, или, да. Так, далее. В школе мечтала о романтике. Сейчас главное, чтобы мужчина умел общаться и хотя бы не имел дурных привычек. Я думал, что взрослая жизнь будет как фильм. Оказалось, что это просто как домовой чат или чат бухгалтерии. Браво! Браво! Насчет бухгалтерии молодец. Так, дальше. В школе я хотел жить один. Теперь я понимаю, почему родители любили тишину, но теперь одному жить даже и не хочется, чтобы не было грустно, но прекрасно понимаю отца, который просил, чтобы музыка громко в машине не играла. Слушай, ну это же дома как-то... Может, сбился, может, и фразу пропустил какую-то. Николай. Так, я был уверен, что после школы высплюсь. Очень смешная была легенда. В школе мне казалось, что любовь – это навсегда. Теперь я понимаю, что я заблуждал.
1: Погода. Ростове 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
6: Реклама.
0: Братик, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Брат, расслабься и почувствуй себя счастливым.
7: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, кстати, вот классное сообщение есть от Светланы. Свет, ну, прям интересное сообщение. Она написала: я думала, что после школы перестану стесняться. И вот теперь во взрослой жизни у нее такая ситуация. Но звонить незнакомым все еще страшно. А ты не звони незнакомым. Знаешь, такой совет. Не звони незнакомым, а пиши незнакомым, да. Сразу поймешь и увидишь по сообщению от незнакомого человека. Я был уверен, что взрослые мужчины не переживают из-за женщин и какие-то ревностные истории. Ну да, конечно. Костя.
1: Костя!
0: Костик, я думал, что после школы стану дисциплинированным, но пятница каждый раз побеждает и, бывает, уже даже сказывается на работе в понедельник. Мудрая мысль. Я мечтал о красивом офисе, теперь самое главное, чтобы был нормальный кондиционер и в твоем офисе сидели сотрудники и сотрудницы, подчеркивает большими буквами, чтобы тоже хотели, чтобы работал кондиционер. Так, дальше сообщение. Вот, тоже интересно. Девочка пишет без подписи, правда? В школе мне казалось, что мужчины романтичные. А потом появился «Привет, что делаешь?» Аж прям всю выворачивает наизнанку. Подожди, ну, давайте так. Ну, давайте так. Ну, вот вы уже знакомы, да? Он как должен? Как он должен? Он процитировать должен какого-то классика, да? Или как-то зайти, там, допустим, из-за угла там, за 13,5 километров до вашей встречи. То есть как он должен сделать? Ну, что, он тебе пишет правильно. Привет, что, как дела? Что делаешь, привет? Ну, правильно. Он уже сразу, мужчина уже тебе сразу в сообщении пишет, что делаешь, да? Че? Тем более по-ростовски, да? Через две волшебные буквы. Чей ее? Че? Это же ростовская наша тема. Вот. И он же сразу, понимаешь, он убирает лишнее. Вообще вот лишний спам-мусор, который не нужен. Слушай, что делаешь? Все. То есть там пишешь, ничего не делал. Он говорит, ну поехали, я сейчас за тобой заеду. Там или... Ну вот. Я думала, что будет очень спокойно быть мамой, но уже нервничаю даже из-за чужих детей. Представляю, когда мои подрастут, что будет со мной. В школе я мечтала о свободе. Теперь я свободна только после 18 и до 21.00, потому что вставать на работу к 6 утра. Я думала, что после школы перестану бояться оценок людей и их мнения. А потом появились соцсети и вообще многоточие. Слушайте, ну вообще, тоже такой совет, не обращайте внимания на хейт. Вот люди хейтеры, это человек, который пишет гадость в соцсетях под твоей какой-то фоткой, под твоим постом. Это человек, у которого болит, понимаешь, чем-то. То, что он тебе пишет там, ну, бывают это очень реально, действительно, по-настоящему больные люди. Ну, бывают физически больные люди, да, бывают психологически больные люди. А вы в соцсетях просто не размещайте много там позитивного позитива или там, знаете, успешного успеха, там каких-то... Какие-то фотографии постоянно омаров, там, я там-то, там-то. Я вообще, вы знаете, я без Мальдив жить не могу. Вот эти есть такие губобровки леопардовые. Но об этом мы поговорим как-нибудь позже. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте ZFM, всех с последним звонком. Сейчас уходим на обед, а в 16.00 будем закрывать рабочий день.

0: важным видом, там внутри все-таки происходит такое, и тусовка, и мысли, и планы. Ну, а если вдруг в планах у вас тратить деньги, то, внимание, как говорят астрологи, существует, оказывается, рейтинг самых расточительных знаков зодиака. И по их версии, чаще всего деньги, оказывается, без раздумий тратят львы, овны и стрельцы. А вот самыми бережливыми считаются весы, раки и девы. Они предпочитают копить, а не спускать все на покупки. Короче, рейтинг транжир у нас такой. На первом месте лев, на втором овен, на третьем стрелец. Согласны вы с этим или нет, но астрологи придерживаются именно такого мнения. И раз уж мы заговорили тут про траты, давайте, собственно, продолжим. Если бы ваша банковская карта, вы только представьте, вот могла бы говорить, что бы она сказала о ваших тратах? Хозяин транжира или все-таки хозяин скряга? Пишите в Макси, записывайте короткие голосовые. 965-115-5-115. Я жду.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: ОК представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: ваши карты. Вот как раз-таки по этому поводу созрел. Вот вы только представьте, если бы ваша банковская карта смогла говорить, что бы она сказала о ваших тратах, несмотря какой вы знак зодиака. Все принимается в нашем Максе 965-115-5-115. Отправляйте голосовые в том числе. Переводы другу до зарплаты случаются чаще, чем твои доходы, сказала бы моя карта. Такое сообщение от Ирины. Ирина, что часто выручаешь друзей своих? Максим пишет, моя карта спросила, кто мой хозяин, ты или твоя жена? Принято. Заказы еды в 2 часа ночи. Я не осуждаю, говорила бы моя карта, но мой баланс тихо плачет. Сообщение от Ренат. Такое сообщение в 2 часа ночи, Ренат. Что это такое? Что это такое, а? Ну, как такое может быть? Моя банковская карта, оптимист, каждый месяц она верит, что в этот раз я наконец-то уложусь в бюджет. И каждый месяц ошибается. Это Вадим. Слушай, Вадим, да походу все банковские карты наши оптимисты.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. Сокол Моторс. Отношения бесценны.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лиз, если вы дозвонитесь, тогда я вам вопросы. Все остальные будут слушать, считать количество правильных ответов, ну и, соответственно, болеть. Болеть за того человека, который сегодня будет принимать участие в нашем квизе. Звоните, время есть. Линия пока еще свободна. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
1: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка
12: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: И сегодня в нем принимает участие Кирилл из Санкт-Петербурга. Между прочим, очень талантливый человек, музыкант, пишет электронную музыку. Кирилл, с большим удовольствием желаю тебе доброго дня, привет.
1: Привет-привет.
0: Вот,
1: привет, Россия,
0: и у меня,
1: привет,
0: знаешь,
1: Москва.
0: К тебе такой вопрос, как к музыканту. Ну, явно ты мечтаешь когда-нибудь поработать с такими известными диджеями, как Мартин Гаррикс, Дэвид Гетта. А с кем больше хочется поработать или нет такого желания?
1: Со всеми хочется, со всеми прям.
0: Со всеми.
1: Наверное, Мартин Гаррикс, наверное, больше.
0: Всех собрать в студии, чтобы они за тебя поработали, но, собственно, выпустить все по твоим именем.
1: Создали сет за тебя.
0: Отличный подход. Кирилл, но в квизе так не работает, поэтому все придется самому. Вопросы готовы, но, собственно, хочется верить, что ты тоже готов.
1: Готов на все 100.
0: И, внимание, твоя минута начинается прямо сейчас. Я тебе желаю удачи. Первый вопрос. День хождения босиком отмечается 26 мая. Как называется задняя часть ступни человека, которая помогает поддерживать равновесие?
1: Стопа?
0: Задняя часть ступни.
1: А, ступни дальше.
0: Это была пятка. При каком виде
1: пятка,
0: ходьбы используются специальные палочки во время перемещения?
1: Шведской.
0: Ну, скандинавская, ладно, принимается. Всемирный день Дракулы. В какой стране находится замок этого графа, согласно роману Брэма Стокера?
1: Румыния. Нет,
0: Румыния. Трансильвания, да, принимается. Послушай фрагмент и скажи, как называется анимационный фильм, где есть Дракула, его семья и другие герои. Внимание сюда.
2: Это отель Трансильвания.
1: Отель Трансильвания, монстры, как
0: монстры
1: они, где
0: они?
1: Монстры из отеля, или как они, монстры это?
0: Нет, это неправильный ответ, монстры на каникулах. Актриса Хелена Бонем Картер отмечает день рождения. Какую героиню она сыграла в «Гарри Поттере»? Белатрису или Гермиону?
1: Белатриса, первая.
0: Белатриса, это правильный ответ, действительно. Было бы странно, если бы... Я просто представил Хелену Бонем Картер в роли Гермионы. Нет. Мозг, остановись! Я не хочу этого представлять. Пусть Гермиона останется Гермиона. Белатриса пусть останется вот в исполнении именно Хелены Бонем Картер. Да, ну, как-то мы с тобой немножко замялись. Именно на пяточке. Ты случайно пяточку с носочком не перепутал там, а?
1: Да, что-то.
0: У меня до сих пор, ты не поверишь, у меня с самого детства я путаю, где пяточка, где носочек, до сих пор очень долго приходится соображать, чтобы обозначить как-то вот эти вот части твоего тела правильными словами. Так, пятка не принимается, скандинавская ходьба шведская, ну ладно, принимается, Трансильвания, Румыния тоже принимается, монстры на каникулах, нужно было точно название мне, понимаешь, произнести. Белатрису мы тоже берем в свою компашку. Три правильных ответа из 5 возможных, а у Владимира, который принимал участие вчера... 4, да, ты правильно все сказал. Не смогли мы опередить Владимира. Довольны сейчас.
1: Бывает.
0: Довольны. Ну, главное, чтобы ты тоже
1: удачи
0: был...
1: Удачи Владимиру.
0: Да, давай пожелаем удачи Владимиру, удачи пожелаем тебе, Кирилл. Хорошего продолжения рабочего дня. И действительно, продолжение будет прекрасным, потому что ты уходишь не просто так, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: Ну, а на одном спасибо дело не ограничится. Ты знаешь, какое слово нужно произнести? Слово
1: «Конечно».
0: «Квиз». Как можно громче и на всю страну, и на весь Санкт-Петербург. Кирилл, 1, 2, 3.
1: «Квиз».

0: на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Желаю всем хорошей погоды не только там за окном, но и чтобы она в душе, знаете, была хорошей. Включи тусовку. Ну, вы понимаете, о чем это я. Далее встречайте Артема Скорбогатова. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 9 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «АЗ-1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина! Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Муз-ТВ приглашает.
11: 6 июня.
10: Москва.
11: Лайф Арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф Арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
12: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Сиска. Абсолютный наскальхит середины нулевых. Только что в эфире радио DFM. Ну а китайцы, видимо, окончательно помешавшись на искусственном интеллекте, додумались до того, что изобрели умные киоски с роботами-парикмахерами. Ну или все дело в том, что обслужить почти 1,5 миллиарда человек стало не просто сложно, а скорее невозможно. Так что отныне все желающие могут не ждать записи в салон, а просто зайти в кабинку и отдаться в руки искусственному интеллекту. Он, значит, просканирует голову, проанализирует форму и линию роста волос. А потом шустренько так создаст вам подходящую причесочку. По крайней мере, пока никто не жаловался. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогат, и чуть позже обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока я желаю вам легкого продолжения рабочего дня.
1: Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока приветствуем в эфире радио DFM Эльвиру. Эльвира, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Откуда вы к нам пожаловали?
1: Я звоню из города Санкт-Петербурга.
0: Хорошее дело. Ну что, лето в Петербург пришло?
1: Ну, так скажем, все-таки да.
0: Mm-hmm.
1: Больше да, чем нет.
0: Mm-hmm. С натяжкой, понятно. Значит, и настроение так немножечко колебается, да, с весеннего на летнее. Давайте все-таки мы его упорядочим и сделаем хорошим однозначно точно. Я все-таки надеюсь на вашу победу в игрушке Fake News. У нас, Эльвира, готовы для вас уже три новостных заголовка, которые, собственно говоря, я подряд вам сейчас озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, давайте там это, не скучайте, пока мы тут с Эльвирой будем развлекаться. Ну, а вы, Эльвира, если определите хотя бы правдивость двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный мерч. Итак, в Госдуме предложили штрафовать россиян за критику отечественной продукции. Как вы считаете, правдивость заголовок или нет?
1: Нет.
0: В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада, на которой участникам разрешено принимать допинг.
1: Нет.
0: Японские ученые создали укол, который может удвоить продолжительность жизни кошки с 15 до 30 лет.
1: Нет.
0: Да, а вообще, к сожалению, Эльвирочка, не сегодня. Я готов вас обрадовать победой и нашим фирменным мерчем. Давайте разберемся, все же будет понятно. Нет, не правда. В Госдуме не предлагали штрафовать россиян за критику отечественной продукции. Правда, тот факт, что в Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиады, на которой участникам разрешено принимать допинг. Как его, господи, как он там называется? Ладно, забыл. И правда то, что японские ученые создали укол, который может удвоить продолжительность жизни кошки с 15 до 30 лет. Такие пироги. У вас кошечка есть?
1: Нет. У меня только попугайчики.
0: О, неплохо. Волнистый Кеша?
1: Да, да.
0: Супер! Ему, кстати, можно передать привет и кому-нибудь еще, а мы наверняка с вами услышимся в следующий раз, потому что вы точно захотите одержать реванш.
1: Да, попробую. Передаю всем, кто меня слушает, большой привет, всем хорошего настроения и, конечно же, здоровья.
0: Обязательно, без этого никуда.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
3: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
4: Я уснул.
3: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
4: Это передается воздушно-капельным путем.
3: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
5: Я почтальон Печкин.
3: Все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
0: Up the next.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: что, дорогие друзья, время поделиться о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Надеюсь, что вам интересно. Итак, в 1923 году во Франции прошла первая автомобильная гонка на выносливость 24 часа Лимана. В 1928 FIFA приняла решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в 4 года. А в 1972 в Мюнхене открылся стадион Олимпиастадион. Ныне одна из главных достопримечательностей города. Кстати, первым спортивным событием, собравшим там зрителей, стал товарищеский матч между сборными ФРГ и Советского Союза.
1: Реклама. Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30%. На лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

которые способны не только удивить, но и шокировать весь современный музыкальный мир. Дрейк сравнялся с Тейлор Свифт по количеству альбомов на первом месте чарта Billboard 200. Лидирующую же позицию заняла его 15-я пластинка «Iceman». Еще немного, и он доберется до легендарных «Битлз», у которых, к слову, на первой строчке побывали 19 альбомов. Удача, кстати, ну или возможность этому случиться, понадобится и вам, дорогие друзья. Ибо на очереди игра «Что было дальше?». Отгадайте концовочку новости, получите в собственное пользование фирменный мерч от Радио DFM. А пока я приветствую всех героев вторника и не иначе. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.

0: не весна, а лето? Или погода еще балует?
1: Ну, практически во второй день начала погода баловать, до этого даже были минуса.
0: Слава богу, мы этого и ждали, Виктор. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало. А еще точнее, я прямо сейчас предложу вам три варианта концовочки этой самой новости. Угадайте, подарим наш фирменный мерч. Если ничего не получается, мы с удовольствием, подчеркиваю, послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Виктор, одну из американских школ осудили за то, что ее руководители... Многоточие вопрос, чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Собирали деньги с родителей на шторы в классах, забыли заказать выпускные аттестаты или провели выпускную церемонию под проливным дождем. Ваш ход.
1: Ну, я думаю, наверное, забыли аттестаты заказать.
0: А собирали деньги с родителей на шторы в классах? Мне кажется, что это такая повсеместная, всемирная...
1: Российский вариант, мне кажется.
0: Не, ну может быть и там у них то же самое происходит.
1: Ну, блин, ну давайте попробуем, давайте первый вариант попробуем.
0: Не-не-не, подождите, если вы настаиваете, что это российский вариант, тогда мы его отметаем, ибо, ну, в Америке тогда, видимо, у них там что-то по-другому складывается. Вы сказали, что забыли заказать выпускные аттестаты, такое может там случиться, как, собственно говоря, может быть и у нас где-то в каких-то местах.
1: Ну да, но мне все-таки, мне кажется, аттестаты забыли заказать.
0: Ну и третье, давайте еще обсудим, провели выпускную церемонию под проливным дождем, не то пальто?
1: Ну, тоже вариант рабочий, как бы, ну, смотря какой штат, какой регион, может быть такое, да. Ну, блин, ну, мне кажется, все-таки забыли они заказать аттестаты выпускные.
0: Одну из американских школ осудили за то, что ее руководители провели выпускную церемонию под проливным дождем.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Виктор. Не сегодня, Виктор.
1: Ну, ничего страшного.
0: Все-таки надо было додуматься, до какого, вот, значит, про какой штат идет речь, где там может быть проливной дождь, а вось и попали бы в этот самый правильный вариант этой самой новости. Ну да ладно, в следующий раз обязательно что-нибудь долубнется, а пока я попрошу вас передать ваши фирменные приветы.
1: Ну, самый большой привет это моему ребенку, ей сегодня день рождения, исполнилось сегодня... Господи, аж занервничал. Так, ей исполнилось сегодня 11 лет. Ей огромный привет, Арише. Ну и всему городу Бийску, всем, кто меня узнал.
0: Спасибо вам за участие. Я вскоре вернусь, не переключаемся.
3: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT-скул от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Жми на газ до упора.
7: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kungs City of Lost London.
0: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
0: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на
12: суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО Сравни.ру и ООО Инсап. Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
1: DFM.

0: Ну что, они не без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно Всемирный день рыжих, а также день стрельбы глазами и одаривать взглядом всех проходящих мимо рыжеволосых девушек.
1: Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
2: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
5: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
7: Окошкина!
8: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22:00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18:00. Матч в 19:00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ.

0: Info. Не красит это нас, мужчины. Видимо, делится с нами о пережитых чувствах Майли Сайрус. Flowers на радио DFM. А вот житель Америки, напротив, попал в книгу рекордов Гиннесса за свою любовь к игрушкам. Он так увлекся сувенирными медвежатками Bearbrick, что не заметил, как у него набралось 3482 штуки. Но оно и понятно почему.
1: Он острый и славный, мой друг, самый главный. Он Мишка, плюшевый Мишка.
0: Если вы коллекционируете подарки от Радио DFM, имейте в виду, что уже почти на старте игра «Слово дня». Задача — дождаться моей команды первыми дозвониться в студию, отгадать таки правильное ударение в слове и обзавестись нашим обновленным фирменным мерчем. Я вас, значит, категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте, прошу вас. И мало тоже.

0: и полноценно стараемся им заниматься. Слово дня. У меня для вас есть новостной заголовок, в котором есть слово, Виктор, где вам нужно поставить правильно ударение. Да, если все будет хорошо, с нас фирменный мерч от Радио DFM. Ну, а если вдруг ничего не получится, то, сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, вот как выглядит заголовок. Россиян предупредили о подделке мошенниками всплывающих окон авторизации, благодаря которым данные оказываются у злоумышленников после ввода пароля и логина или логина. Что думает
1: логина.
0: Виктор?
1: Логина.
0: Виктор, поспешишь ли в день и смешишь?
1: Ну, я же говорю троечник. Мне учительница говорила, она по-русскому говорит, никогда не спеши, говорит, у тебя мозги работают, только не спеши никогда. Ну, поэтому тройку получил аттестацию.
0: Работают, но вы поторопились. А если, может быть, как говорится, разложили бы карты на стол, а вось ответ был бы совершенно другим. Давайте разберемся. Несмотря на относительно недавнее появление данного слова в русской речи, кстати говоря, вам за это простительно, потому что недавно это слово появилось в русской речи.
1: Ну, так и можно и приз подарить.
0: А, думаете?
1: Ну, я уверен.
0: Ну, все-таки нет, нет, нет, нет. В следующий раз давайте играть по правилам. Термин уже занесен во все словари. И ударение в нем там стоит на втором слоге. Поэтому правильно говорить логина. Вот. Залогинился. Логина. Виктор, ну, я развожу руками, а вы пока передаете только свои фирменные приветы.
1: Передаю привет своему любимому родному городу Ростову-на-Дону, всем ростовчанам, гостям города. Ну, рыбакам города нашего. Всех люблю, уважаю.
0: Это был хитренький Виктор.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 23 градуса тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 12 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
9: Окошкина.
2: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш». Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
16: Реклама не оферта. ООО «Каркопи». ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД. Дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: как это сделать, расскажу, что же такого интересного произошло на просторах шоу-бизнеса. Итак, Майли Сайрус получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Группа Аква решила поставить мюзикл по своим песням. А Пол Ван Дайк заявил, что скоро вновь вернется в Россию. 5 января 2027 года он выступит в Москве впервые за 8 лет.
1: Будем ждать.
2: Будем ждать.
1: Будем ждать.
0: Несомненно. На этом на сегодня у меня, собственно говоря, все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 23 градуса тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 12 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
8: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
9: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
10: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
12: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису...

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. И, в принципе, всего. Все, я что-то думал, что? Да ничего. В общем, пришло время закрыть рабочий день. Будем это делать вместе. Напомню вам, друзья, о наших средствах связи. Пиши нам, бомби на наш Макс. Все очень просто. Телефон, номер Макса, номер наших мессенджеров 8-918-59-00-469. Запиши, если у тебя нет нашего номера нового, да? 8-918-59-00-469. Тему эфир расскажу чуть позже. Стартанем очень хорошим звуком. Знаете как, вот если был бы четверг, то можно было сказать после дождичка в четверг. Но нет, пока вторник, сегодня последний звонок. Приятно, конечно же, видеть было сегодня школьников, родителей, торжественных. Последний звонок, заканчивается школа, начинаются каникулы школьные. Ну, в общем, все очень круто, да. Тему эфира чуть позже обозначу, что сегодня у нас интересного. Ну, я вам напомню, конечно же, о вкусняшках, где можно перекусить. И у меня сегодня есть сертификат на 10 минут на покатушке. Что это такое, чуть позже тоже узнаешь. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, мы начинаем, погнали!

Ну что, ребята, ребята, тема эфира у нас сегодня, знаете, яркая такая, вот прям легкая, даже как тема выходного дня. Друзья, я предлагаю вам вот что сегодня обсудить. Какие вещи вы делаете как взрослый человек, но выглядите при этом максимально странно? Ну, в общем, вот это мы сегодня с вами пообсуждаем. Всем огромное большое спасибо за ваше сообщение между эфирами, делились своими впечатлениями, даже присылали фоточки школьников, которых сегодня последний звонок, прям все здорово. Ну вот по этой теме как? Можно вот как еще раскрыться, да, чтобы было более-менее понятно, да? Итак, тема нашего эфира, внимание, какие вещи вы делаете как взрослый человек, но выглядите при этом максимально странно. Ну, я не знаю, например, ну, вот пример давайте какой-то приведу. Разговаривать с навигатором, такое часто делают люди. Открывать холодильник каждые 8 минут, вот, может, там что-то появится новое. Я не знаю, там, танцевать с пылесосом кто-то вот, ну, может, кто-то, допустим, так, ну, футболку перед тренировкой, так, ну, так, аромат попробовать. Все-таки уже пора в стирку или пока еще нет. В общем, тему мы определили, и теперь все ваши сообщения мы ловим на наш Макс. В общем, пишите на наш мессенджер по номеру телефона 8-918, ну, по номеру, как не телефона, по номеру, да, 8-918-59-00-469. О, уже первые есть, ну давайте, поехали. Так, привет, поздравьте, пожалуйста, Тимура и Еву с успешным окончанием учебного года. Классных летних каникул. Ну, вы большие молодцы, Тимур и Ева. И родители еще и поздравляем, конечно, к тому же, кроме школьников. Родителей хотелось бы поздравить. Ну, вообще молодцы, видите, все, начал, прикиньте, 3 с лишним месяца каникул. А у нас такого нету взрослых. Ну, кстати, девочка пишет, я взрослая женщина, до сих пор бегу к окну смотреть, кто там сигналит во дворе. О, отлично, база. Я взрослый вроде парень, но все еще открываю холодильник каждые 10 минут. Вдруг еда появилась поинтереснее, я ее не заметил. Молодец. Все, ребята, поехали, началось. Вот чувствуется, ростовчане наши вот сразу хватаются за хорошую тему. Иногда танцую с феном, как будто я в мировом турне, и вроде бы я как Шакира. Ох ты, Света. Когда никого нет дома, озвучиваю кота разными голосами. То есть ты с ним разговариваешь разными голосами, да? Так, прикольно. Я взрослая, но все еще ем жареную картошку прямо со сковородки, хотя своим это запрещаю делать. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть, значит, пока тебя не видят, ты быстренько точишь, значит, со сковородочки, еще и руками, наверное, потом салфеткой вытираешь, или все-таки вилкой, да? То есть, значит, короче, точишь со сковородки, а когда появляются твои, ты такая вся прям серьезная, что вы, положите себе в тарелочку, да? Возьмите вилку и нож, вот, вот вам, пожалуйста, вот вам откровение. Так, я взрослый мужчина, но прыгаю через плитку на полу, чтобы не проиграть. Слушай, еще классно, вот сейчас смотрите, сейчас заметьте, это потом будет вашей базой. Вот смотрите, если прогуливаетесь по Пушкинской, есть вот определенные, ну, определенные отрезки Пушкинской, вот прям можно ходить по плиточке. И так, ну, знаете, нужно так шагать, чтобы не наступать между плиток, а вот каждый шаг делать на плитке. Это так увлекательно, да. Попробуй проверь. Я нюхаю чистое белье, как сомелье, особенно когда повисит на улице. Живу на первом этаже. Бывает, надо перестирывать. Вот. После душа стою в полотенце и смотрю в одну точку минут 5. Не знаю, зачем я это делаю, но мне это нравится, Инна. В общем, ребята и девочки, сегодня тема у нас эфира такая. Давайте напомню еще раз. Какие вещи вы делаете как взрослый человек, но выглядите при этом максимально странно? Погнали дальше.

0: Вот здесь хорошее сообщение. Иногда на даче, когда ношу трубы или бревна, нет-нет, да и стрельну немножко. Слушай, ну ничего страшного. Главное, чтобы соседи не видели. Там не было юной студентки, которая сказала: да какой был нормальный парень, а тут оказывается он слаб золотник, да. Так, а я на сочинских перевалах вхожу в повороты по такой траектории, как будто еду на Формуле-1. И ничего, что я вожу со скоростью, как пенсионер ходит. Ну, самое главное, что ты понимаешь, скорость медленная, но уверенности лицо-то у тебя серьезно. Вот человек, видите, сообщает, поясняет человек, поясняет, Максим поясняет, значит, ребята, зеленая жердела поспела, давайте заурожаем, значит, что в 40 лет может выйти боком, ну да ладно, вот, типа, человек пишет, слушай, не надо, вот, дай, ребята, давайте вот так, я понимаю, что мы все были любители зеленой жердёлы, давай, дайте ей поспеть немного, ну кайф нормальной жердёлы поесть. Сейчас вы обнесете зеленую. Потом будете дома сидеть с красными лицами в специальной комнате. Так, вот уже интересно. Иногда разговариваю с техникой. Ну давай, родная, включайся. Делаю серьезное лицо, когда открываю капот, хотя ничего там не понимаю, Марина. Мариш, молодец. Так, значит, что еще? Вот тоже, я взрослая, но люблю заворачиваться в плед, как шаурма. Вот, смотрите, вот, вы знаете, только в Ростове может быть такое сравнение. Девочка пишет, да, я взрослая, но заворачиваюсь в плед. Ну, знаете, как там, жители других регионов сказали, как кокон там, куколка, знаете, у бабочки, да, в кокон заворачивается, там, я не знаю, как стрючок там, или просто как, ну, просто замотались там в листики, да, или как блинчик замотались, во что замотали, в шаурму. Урму. Вот. Это ростовская история, точно, чистая. Да. Так, дальше. Все еще пытаюсь закрыть холодильник быстрее, чем погаснет лампочка. Ребята, это чемпион! Это чемпион, реально. Вот скажите, пожалуйста, вот вы занимались таким или нет, чтобы вот увидеть, как там тухнет лампочка в холодильнике, да, прежде чем закроете дверь. Так, я как-то гулял с внуками на Пушкинской, и там были нарисованы классики. Я их проскакал, и в конце было написано «Потанцуй». Что я и сделал, внуки были в восторге. Дима, это очень хорошо, Дим. Это очень хорошо. Главное, знаешь, что тут ты не завершил сообщение, что потом пришлось полежать в больничке какое-то время. Так, вот тоже интересно, когда один дома комментирую сам себе футбол как спортивный комментатор, только с нецензурной бранью. Но без нецензурной лучше, кажется. Да, у нас есть Николай Озеров, легендарный наш комментатор. Вот выскакивали у него слова яркие. Ребят, сейчас расскажу, где можно хорошо в Ростове потусить.
1: Реклама.
0: Знаете, где в Ростове чувствуется дух города? И вот прям такая, знаете, история Ростова. Конечно же, на Соборном. А еще точнее, в раковарне Роколов на Соборном 24. Раки, донская кухня, живая атмосфера. Роколов ждет вас. Возрастное ограничение 0+. Соборный 24. ООО «Континент Фуд». ОГРН 116-619-600-606-42-20. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

А какой разрыв, да? Вообще отличный трек, отлично. Ребят, напомню тему сегодня нашу. Ну вот просто элементарно, легко. Какие вещи вы делаете как взрослый человек, но выглядите при этом...

0: Обожаю лопать пупырку и делаю это с лицом хирурга, причем вслушиваясь в каждый хлоп.
1: О, это тоже база.
0: Да. Пупырка антидепрессант, согласен? Ну, когда вот нахлобучил на работе, берешь ее так на следующий, сидишь, вот смотришь на коллег, так тяп. Даже вот не могу, вот не знаю, как, с каким звуком это все щелкает. Так, я взрослый мужик, но до сих пор радуюсь идеально брошенному носку в корзину. О, ну это баскетбольная основа. Это баскетбол, бан. Да, баскет. Стритбол можно еще было в детстве играть. Так, иногда ем ночью, стоя на кухне, как енот. Стоя на кухне, как енот, ну слушай, класс. Перед сном обязательно проверяю, закрыта ли дверь. 3 раза проверяю. Слушай, ну это как в том анекдоте. Знаешь, там, Сара, ты там верхний замок закрыла, они уже легли. Говорю, ну да, закрыла. Так, хорошо. А нижний замок ты закрыла? Да, закрыла. Хорошо, а средний замок ты закрыла? Закрыла. А на цепочку ты закрыла? Нет, не закрыла. Ну вот, заходите, берите, что хотите. Это старый анекдот, да? Да. Я взрослая, но все еще бегу в кровать после выключения света. О! Точно база у многих. Так. Иногда сижу в машине возле дома еще минут 15, просто тихо, хорошо. Или бывает, проверяю, кто-нибудь следит за мной, нет ли хвоста. Вот прям, я не знаю, это любители детективов, наверное, да? В детстве посмотри, хорошо сегодня. Люблю крутиться на офисном кресле, пока никто не видит. Все еще нажимаю кнопку лифта несколько раз для ускорения. Слушай, ну он быстрее не поедет. А есть лифты, которые, кстати, вы знаете, вот ты нажал, допустим, я не знаю, ну, 5-й этаж, да? И ты нажимаешь на эту кнопку несколько раз, и он отменяет 5-й этаж. И смотри, чтобы вот потом не пришлось вызывать лифтера. А лифтеры подъедут такие люди под под газированной водой, вот. Причем, ну, и могут не сразу приехать. Иногда делаю чай и забываю про него до утра. Это уже обычай и традиция. Люблю нюхать новый блокнот перед тем, как начать в нем что-то писать. Я взрослый мужчина, но открываю пачку чипсов максимально тихо, как спецоперацию, чтобы не спалиться. Ай, молодец. Хорошо прям. Бывает такое, да. Так, ну вот, кстати, знаете, вот это тоже такая штука, обязательно нужно делать, мне кажется, да. Проверяю карманы перед стиркой так, будто ищу какие-то улики, и я следователь. Ну да. Ну это такое, знаешь, такая привычка. Иногда разговариваю сама с собой в магазине, люди оборачиваются, а я еще на них смотрю взрослым злым взглядом. Прям вот, прям так написал. Я взрослая девочка, но все еще облизываю крышку от йогурта. Все! Есть! Сейчас, ребята, не будем облизывать крышку йогурта, а о погоде поговорим.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс». Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама. Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.

0: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
1: Вау!
2: Подробности на сайте большойкино.ру.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
5: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Party time. On DFM. Come on.

Ай, ребят, так, медленно. Поехали дальше по теме. Я вот взрослый человек, а сёрбаю так сильно, что слышно на 20 этаже. Вот, смотрите, многие не знают, что такое сёрбаю. Чё ты сёрбаешь? Вот, знаете, многие говорят, чё ты чавкаешь, а кто-то говорит плямкаешь. Вот, знаете, вот, кто-то говорит плямкаешь, кто-то говорит чавкаешь. То есть это еда, это когда ты ешь с открытым ртом, звуки раздаются. А тут вот человек пошёл дальше, и он уже сёрбает. То есть это человек взрослый, который пьет какую-то жидкость. Я перевел, просто не все в курсе, Олежек, понимаешь? Так, дальше. Иногда стою под горячей водой дольше, чем нужно психике. Ну, как интересно, Инна. Я взрослый мужик, но все еще делаю вжух дворниками на машине просто так. А, то есть, когда сухо, чистенько, так вжух. Молодец, если дворники хорошие. Да. Люблю есть виноград по одной штуке и чувствовать себя аристократкой, Катя. Так, иногда кидаю мусор в ведро и радуюсь попаданию, как баскетболист. Ну, такое уже было насчет носки, по-моему, да. Я взрослая женщина, но все еще снимаю носки ногами под одеялом. Да ты моя девочка, не только ты так делаешь. Так. Когда дома никого нет, пою так, будто у меня стадионный тур. И типа олимпийский. Олимпийский, я не слышу вас, да. Я взрослый мужчина, но до сих пор пытаюсь пройти по бордюру, не оступившись. Красавчик. Класс. Прям вспомнил. Да. Так, дальше. Люблю открывать окно после уборки и чувствовать себя новым человеком. Иногда серьезно смотрю на дрель, будто сейчас начну ремонт века, а потом кладу ее обратно на место. Я взрослая, но все еще делаю бутерброд на дорожку перед сном. Ах ты! На дорожку. Бутерброд. Так, люблю трогать арбузы в магазине с видом эксперта мирового уровня. Знаешь, вот очень часто это можно наблюдать на нашем старом базаре на центральном рынке. Вот так смотришь, бывает, мужчина, причем мужчина идет, знаете, со своим пакетиком. Он не будет брать кулечек у продавцов, да, у него свой кулечек, такой уже пожмяканный такой, знаете, и вот он такой идет с этим кульком в руках, так спрашивает, а почем эти помидоры, кривяночка, а почем? Да вы что? Что там вообще? И такой он эксперт такой, знаете. И самое главное, он походил, вот эту суету навел в рядах овощей и фруктов и ушел, и не купил ничего. Иногда бегаю по квартире искать телефон, пока говорю по нему. Ну, интересно. Я взрослый мужик, но все еще ем картошку фри быстрее, чем она остывает. Молодец. Обожаю хрустеть новым пакетом или делать вид, что это специальные АСМРки. Ну, понятно. Так, иногда открываю карту пробок, просто посмотреть, как там у людей дела. А сам сижу в офисе. Вот это, кстати, такая базовая тоже сейчас история. Допустим, у тебя рабочий день до 5, но ты понимаешь, что можно еще на минут 30 посидеть с коллегами, что-то там потрещать. И ты открываешь навигатор и смотришь, опачки, там пробочки. Да, вот именно так, опачки, там пробочки. Я взрослая женщина, но все еще покупаю вкусняшки за хорошее поведение сама себе. То есть сама себя благодарю. Вот так, ребята. Здесь уже попахивает какими-то психологическими марафонами, да? Балуйте себя. Весна все расцветает, и ты расцветаешь. Вы себе такое говорите, девочка? Люблю садиться в только что убранную машину и чувствовать себя миллионером. А вот насчет машин, кстати, я согласен с вами полностью. Знаете, вот насчет тачки. Вот помоешь свою тачку, вроде как бы старенькая, уже бы там что-то как-то, может быть, где-то кредитик взять, что-то где-то как-то выкружить, да, взять новую. Но как только свою тачку намыл, ты садишься, она просто как из автосалона. И ты такое впечатление, что ты валишь, а она едет просто, Бугатти стоят в стороне. Вот согласны? Уже пупырки были эти. Ярослав, ты что, поздно подключился? Когда ты подключился, Ярик? Мы уже говорили о пупырках. Ты как-то, что-то мимо кассы сейчас. Так, я взрослый мужчина, но радуюсь, когда пакет открылся сразу в супермаркете. Согласен, да, бывает сложно. Кульки эти. Пакет. Кульё. Люблю смотреть, как крутится стиральная машина. Иногда включаю музыку в машине и делаю вид, что снимаюсь в кино. Вот это тоже сильно. Погнали дальше, ребят.

Ребят, ну здесь, конечно, много, много всего написали взрослого. Нельзя это. Я понимаю, что, ну, хотели поделиться. Интересные есть моменты, но нельзя об этом в эфирах, да. Но в средствах массовой информации нельзя. Очень часто вы, кстати, пишете, но нельзя, ребят. Я еще все стучу пультом по дивану. Если он не работает, думаю, что переключится канал. А сильно прям угадал. Иногда делаю себе кофе и забываю выпить, потому что уже устала. Я взрослый мужик, но все еще ускоряюсь на желтый свет, как в игре. Тут понимаешь, в чем дело? Вот ускорение на желтый свет, ребята, это такая лютая ошибка. То есть, вот смотри, ты ускоряешься на желтый свет, да? А кто-то отваливает с места тоже на желтый свет. И вот тут так раз, и добрый вечер, и встретились. И потом долго надо будет решать вопрос. Иногда открываю духовку, посмотреть, как там готовится, будто без меня не справится. Я взрослая вроде девочка, но все еще улыбаюсь собакам на улице. Ребят, если вы видите девушку, которая улыбается собакам на улице, это Инна. Люблю ехать ночью по пустой дороге и чувствовать себя главным героем фильма. И это только первые начальные титры. Ну, класс. Так, все еще машу поездам, которые проходят, и никто мне обратно не машет рукой. Вот. Я взрослая девочка, очень опытная, и еще и большой руководитель, но все еще читаю состав шампуня, потому что бывает интересно, из чего это все сделано. Класс. Друзья, у меня есть, у меня есть подарок, который прямо сейчас хотелось бы разыграть. Знаете, как сделаем? Значит, смотрите, у меня есть подарок. Давайте я сейчас расскажу, что за подарок. Сегодня меняем правила, разыгрываем сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Гребном канале для всех возрастов от 6 лет. Если вам уже 6 лет и больше, то в сопровождении взрослого вы можете устроить заезд на картинге. Ждем вас в Квадринге на Гребном канале. Что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат? Нужно написать на наш мессенджер, на наш Макс, написать, почему именно вы должны выиграть этот сертификат. Все очень просто, пока играет трек. Трек будет сегодня не длинный, всего 2 минуты. То есть 2 минуты играет трек, за 2 минуты успей написать на наш мессенджер, почему именно ты должен выиграть. Наш номер 8-918, это новый номер, 8-918-5900-469. Погнали! Время пошло!

Так, ребята, ну почитаю сначала ваше сообщение, а потом рандомайзером выберу победителя и подарю сертификат на 10 минут на заезд в Квадринге. Это картинг-центр на Грибном канале. Поехали. Почему именно вы должны выиграть? Вот ваши сообщения. Должен выиграть я, потому что люблю прокатиться с ветерком. Михаил написал. Я должен выиграть, потому что если прокачать в такую погоду, буду весь в грязи, как в детстве. Вот человек написал. Так, потому что в детстве не накатался. Таких, кстати, сообщений вот сегодня много, не накатался в детстве. Сын очень хочет на катере, на катере прокатиться. Слушай, ну, не на катере. У нас все-таки это картинг. Катер и картинг – это разные вещи, друг. Денчик. Вот. Да что там сын? Я никогда не катался. Слушай, ну, на катере можно прокатиться, можно, знаешь, там есть катерки такие, до набережной спускаешься, покупаешь билетик и поехал на катере кататься. Да, да. Так, да просто хочется просто так прокатиться. Анатолий правду дописал. Потому что я люблю ездить на кабриолете под дождем. Вот такие фантазии у Александра. Наталья пишет, хочу выиграть и отвезти туда дочку. 6 лет часто там гуляем. Потому что моя дочь любит картинг. Александр пишет, я должен выиграть, потому что я каждый день езжу мимо него. А еще я очень-при-очень хочу и люблю картинг. Ура, написал Александр практически правду. Хочу сделать подарок дочери на 1 июня, на День защиты детей. Мой сын давно мечтает. Очень хотелось бы выиграть для него, написала Ольга. Очень охотно, люто хочется катнуть, Сережа написал. Сделаю подарок зятю на ДР, написал человек. Дальше. Добрый вечер. Поспорил, что я выиграю. Я поэтому по-любому... Я, подожди. Добрый вечер. Поспорил, что я выиграю. А, нет, что выиграю я, поэтому по-любому сертификат должен оказаться в моих руках, написал Виктор. А, потому что закончил 1 класс, Владимир вот написал. Ну что, друзья, очень много сообщений, почему вы никогда не катались. Просто хочется. Рандомайзер сейчас все определяет. Поехали. Так, все, загружаем сейчас в наш рандомайзер ваши сообщения и нажимаем на зеленый треугольничек. Все очень просто. Поехали! Плей! Жалко музыкального сопровождения какого-то нет отдельного. Знаете, как когда вращается барабан у дяди Лени Якубовича? Да, жалко нет этого звучка. Надо будет прям вот, надо его этот звучок где-то раздобыть. Стоп! Так, кто у нас? Так, абонент 0889. Анна, она написала, потому что моя дочь любит картинг. Анна! Поздравляем! Па-па-па-па-па-па! Анна, поздравляем! У вас есть сертификат на 10 минут на заезд в Квадринге. Это картинг-центр на Грибном канале. Фамилию и имя пришлите, пожалуйста, в наш мессенджер, в который вы написали. Я сейчас вам отправлю огонечек, а мы расскажем, как заберете сертификат, ну и уже как отправитесь на покатушки. Поздравляем!

0: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

0: Знаете, пока я ехал к вам на работу, я встретил старого товарища. Мы, конечно, поздоровались, я спросил, как у тебя дела, и тут началось. Он начал рассказывать всю свою жизнь, будто он целый месяц меня ждал. Я его пока слушал, мне кажется, я постарел лет на 5. А он говорил, что-то про кота, про свадьбу. И знаете, что я понял спустя 3 часа? Что вопрос «как дела?» — это самый опасный вопрос. Он готов погрузить тебя в какую-то чью-то жизненную хрестоматию на полдня. Поэтому лучше просто слушать музыку на радио DFM, и будет вам счастье.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Еще сплю. Плюс 7-495-956-101.2. Звоним прямо сейчас и играем. Кто не хочет стать миллионером, им и не станет, зато получит наш фирменный меч. Мерч, не люблю это слово. Плюс 7-495-956-101.2. Прямо сейчас звоним и получаем подарки. Играем с Борисом Всемогущим.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ars.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина!
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Big Авто.
12: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
2: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
3: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
2: Неплохо было.
3: «Хурды-мурды».
2: Как «Ширли-мырли», астраханская версия «хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
4: Рукой подать.
3: Да.
4: Валять дурака.
2: Да. Кисна, Мика.
4: Кисламина.
3: Браво.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: ОКО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+. А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
19: «Лента».
0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, до нас дозвонилась Наталья. Наталья из Новосибирска. Она не работает, сидит дома, кайфует, воспитывает детей и рубит капусту. Наташ, привет, ты тут?
1: Да, добрый вечер всем.
0: Привет, Наташ, привет, привет. Расскажи мне, чем ты прямо сейчас занимаешься?
1: Я дома, я многодетная мама, сижу с ребятишками, с детьми. Сегодня был у нас выпускной в Новосибирске. У моих у дочерей был 4-й класс, выпускной, естественно. Теперь вторая дочь тоже, ну, 2-й класс тоже был сегодня выпускной. Ну, так бы, как бы.
0: Мне кажется, это самая классная профессия — сидеть дома и воспитывать детей. Получается, ты не работаешь?
1: Нет, я дома.
0: А когда-нибудь ты работала? Кем ты работала в последний раз?
1: Я работала на мясном производстве, байсы, стрипсы.
0: Ага, ты работала на мафию, Наталья Капоне. Ну что, Наташ, я уже тебя боюсь, а теперь давай со мной поиграем. Представим такую ситуацию, что ты на допросе у своего начальника Аль Капоне, и тебе нужно назвать 10 причин оправданий, почему ты опоздал на работу. Допустим, я там спала, я там это, я 3-10. Ты готова?
1: Да.
0: В общем, мы сейчас врем и не краснеем. Время пошло. Давай.
1: Экстренная ситуация, затопила, собака перебежала дорогу, и по семейной пробке, садик, авария, давление, погода, дождь.
0: Боже мой, да все, я тебе верю, ты выиграла, ты большая молодец, я дарю тебе плед, настроение не миллион, но это самое классное, я сейчас просто в шоке, у меня во рту пересохло, ты как будто всю жизнь ждала и дадашь, давай передавай приветы, Наташ.
1: Передаю привет города Новосибирска всем, кто меня узнал. Передаю своему мужу, своим детям. Желаю всем хорошего настроения, чтобы у всех было здоровье. И, естественно, набрались за это лето сил немерено и эмоций.
0: Наташа, ты большая молодец, она ушла воспитывать детей, а я желаю вам того же, воспитывать своих детей, дарить радость, слушать радио ДФМ и получать, что самое главное, это, конечно, эмоции.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском в центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
11: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
12: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный 24.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ».

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юлия Пагова, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже первый звонок любила меньше, чем последний, и тоже экзамены, скажем так, не так жаловала, как выпускной. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: 26 мая 2026 года, вторник сегодня, и, конечно, почему мы так начали, потому что сегодня по всей стране последний звонок. Поздравляем, ребята, теперь вы полностью в заднице. Теперь вы все ближе к собственной ипотеке, к тому, что холодильник придется заполнять собственными силами, к тому, что вот этот момент «Так, что-то я много работал, мне мало заплатили». Он, в общем-то, впереди. Когда-нибудь, в ближайшее время вы поймете, что, в общем, многое зависит от вас. Во всяком случае, что вы будете носить, есть и где вы будете спать. Так, друзья, хорошо же,
2: да,
1: надо правду говорить, правду надо. А то, знаешь, вот эти красивые слова и так далее. Я тоже была выпускником, я помню все это. Я помню, как все мои проблемы, как по звонку начались сразу. Так, друзья, Всемирный день рыжих сегодня, день хождения босиком, день российского предпринимательства. 19 лет, между прочим, отмечаем. Всемирный день Дракулы, праздник большого напора. И Лукерия Комарница, гречка-сейка. Вот, комарница мне не нравится, вот гречка-сейка хорошо. Вот, как бы гречка – это что-то из еды, а вот комарница – это намеки на то, что, видимо, комары начинают летать. Уже встреча лета, и у них тоже происходит. Ну и поскольку сегодня у нас последний звонок, мы решили обсудить с вами следующее. Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Но тут прикольный момент. Вся история должна уместиться ровно в 5 слов. В 6 максимум. Вообще в 5 слов. Я могу начать. Пришла в школу без юбки. Да. Я просто забыла ее надеть. Я так хотела спать, и я вообще, знаете, вот, просто ужасно потерялась. Вот. И как-то даже не поняла и не осознала, что я только колготки напялила, а юбку забыла. Но когда я уже пришла в школу, понятное дело, что я уже не могла уйти домой, потому что это было достаточно далеко. Вот. И поэтому я сидела в шубе весь урок. Вот. И все надо мной ржали. Так что вот такие вот дела.
2: Да, разбил физруку очки. Вот я поместил свою историю в 3 слова. Он просто не вовремя проходил, не в то время, не в том месте оказался. Не вовремя прошелся вдоль ворот.
1: Понятно, а ты рукой размахивал?
2: Нет, я ногами размахивал по мячу. И очень четко пробил пенальти.
1: Прям по очкам.
2: Скажем так, да.
1: Ну вот, друзья, мы свои истории рассказали, теперь дело за вами. Обязательно пишите.
2: В группе DFM ВКонтакте, в мессенджерах, у радио DFM есть свои каналы, там тоже оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 15:34, друзья, у нас стартанул 11-й лунный день, о нем мы поговорим, потому что это самый мощный энергетический день лунного месяца. Символ 11-го лунного дня – меч, сосредоточивший в себе силу огня. Огненный меч подарит своему хозяину власть, неукротимую силу, гарантированную победу, но только в том случае, если человек сможет удержать его в руках. Человек неопытный, неуверенный, сомневающийся сегодня способен по неосторожности это мощное энергетическое оружие превратить в средство разрушения. Наиболее высокий уровень концентрации энергии вы можете достичь очень многого, если обладаете лидерскими задатками. Сегодня идеальный день для спортсменов, для ораторов, но нерешительным людям лучше быть осторожными. Также не удивляйтесь, если сегодня даже домашние животные будут вести себя несколько агрессивно, потому что энергия очень-очень активная, она сильная, она шикарная. И если вы, например, в этот период захотите выдвинуть какую-то свою идею на публику или, может быть, доказать что-то другим людям, что давным-давно стеснялись, например, выдать, то вот и идеальный для этого день. Но имейте в виду, что люди тоже агрессивные, поэтому могут воспринять ваши идеи не совсем адекватно. Ну, если вы только уверены в адекватности тех, с кем общаетесь, тогда вот, пожалуйста, и это будет круто. Или если вы уверены в собственной идее, если она действительно крутая, ну, хотя, с другой стороны, вот так вот кто-то же сказал в свое время Оле Бузовой, не пой, да? А если бы она послушала? Как минимум мы не знали бы фразы, которая меняет все. Жизнь одна, кайфуйте. Вот поэтому иногда можно все-таки прислушиваться исключительно к собственным каким-то мыслям. Сегодня вы можете увидеть, как исполняется все задуманное или начатое в первые дни лунного месяца. Ведите активный образ жизни, не расслабляйтесь и продолжайте заниматься намеченными делами. Начинать новых дел, тем не менее, сегодня не следует, разве что вы уверены в своих силах, сможете довести это дело до конца сегодня же, не откладывая в долгий ящик. И сегодня нежелательно прикасаться к металлу, брать в руки колющие и режущие предметы. А не время ли нам заказать суши? Да? Ну, или вообще постараться есть руками. Вообще, он, кстати, вот опять же, у нас считается неприличным есть руками. А вот эзотерики говорят о том, что важно иногда есть руками. Люди, которые едят руками, они как будто бы соединяют эту пищу со своим энергетическим полем. И, ну, в общем, потребляют правильно не только еду, но и энергию.
2: Говорят, вкуснее даже как-то, когда руками возьмешь.
1: Ну, вот по всем практикам, да, это правильно, есть руками. А нам говорят, о, свинья, вот, все, руками надо есть. Кто мне это сказал? Почему я вообще должна делать то, что кто-то там придумал? Одни палочками едят, другими вилками придумали есть. Вот. А руками, у нас же руки есть у всех, пожалуйста. Не, ну вы же их помоете перед тем, как сядете за стол, правильно?
2: Конечно, и после тоже.
1: Не, а смысл вообще мыть руки перед едой, если ты все время оперируешь только вот этими, ножом и вилкой? Да. Вот поэтому нам и надо, нас приучили мыть руки перед едой, чтобы мы все-таки хоть что-то досъели руками. Так что, друзья, сегодня самое время для этого.

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Вся история при этом должна поместиться у нас в 5 слов, ну, примерно.
0: Тут, в общем, конечно, есть страшные варианты. Например, разбил литровую бутылку... В общем, ценной жидкости, скажем так, не будем говорить какой. Расстрелял школу внутри краской, сдали. Пил вино на чаепитие в классе. Пили вино на чаепитие в классе.
1: Чаепитие.
0: Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. На уроке сделал вид, что очень умный, громко исправил учителя. Вот. А потом, видимо, как-то пожалел об этом. Ученица все для этого сделала. Пушкин, ресторан, кареты, кораблик. Все.
1: Это выпускной, видимо, свои вспоминают. Или последний звонок.
0: Что-то он не помнит там уже дальше. Прыгала по партам и разбила витрину. Вот это прям полностью отвечает нашему заданию. На уроке истории писал девочкам индульгенции.
1: Индульгенция. Это же приличное слово.
0: Слово-то приличное. Вот что он писал и что он имеет
1: содержание
0: в виду под словом индульгенция, понимаешь? Дело в том, что раньше-то дикпиков не было.
1: Были только индульгенции.
0: Поэтому были индульгенции, да. Подарок учителю, на который собирал весь класс, подарила в одно рыльце. Я терпеть не могла таких. Слушайте, я вот хорошо помню эту историю. Мы все сбрасываемся, да. И, кстати, сейчас я тоже не люблю это, когда делают. То есть мы, например, все сбрасываемся тому же там начальнику и так далее. И вдруг приходит тот самый человек с улыбкой и дарит. И вот у человека же не возникает момента, что это все скидывались. Он думает, что это от него. Или даже если ты говоришь, что это от нас вам, но ты все равно психологически забираешь все бонусы себе. Ну, согласись.
1: Ну, конечно, запоминает того человека, кто вручает подарок.
0: Да, поэтому не надо. Вот это вот я еще со школы поняла, как это противно. И, кстати, особенно это было противно в институте. В институте, когда действительно вас собирали кучу денег на подарок. Знаете, как они говорили? Спасибо за знания. Говорю, если вы такие тупые, то благодарите за знания. А я свои знания с книг получаю, поэтому не собираюсь ни на кого скидываться. Я ни разу не скинулась ни на одного учителя перед экзаменом. Ни на одного. Принципиально. Это была моя принципиальная позиция. Я закончила академию госслужбы при президенте Российской Федерации, муниципальное государственное управление, и я была против взяток.
1: Правильно.
0: Вот так. Я говорю, вы учитесь в таком заведении и уже сейчас приучаете всех брать взятки. Потому что это, или давать взятки в данном случае. Потому что ведь, когда вы делаете это перед экзаменом, это не спасибо за знание. Это, а давайте вы будете с нами полояльнее. Это нечестно. А если вы после экзамена, когда вам всем двоечки поставили, подарили подарок за знание, вот это действительно хорошо.
1: Это уже знак внимания.
0: Вот это уже правильно, вот это уже по-честному. Так что, друзья, вот так вот стояли и стоим. Так, совсем скоро поиграем.

0: до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
2: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-44-741.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны Советов 3.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Константин дозвонился из города Орел. Константин, приветствуем.
1: Константин.
3: Да, приветствуем.
1: Мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас будем определять уровень вашего, так сказать, внутреннего чутья. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
3: Да, готов.
1: На старт, внимание, погнали. Правда, что у зебры хвост тоже в полоску?
3: Да.
1: Правда, что кусияки – это японский шашлык?
3: Да.
1: Правда, что в хоккее с мячом на льду в каждой команде по 9 игроков?
3: Да.
1: Правда, что 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной 1,5 километра?
3: Нет.
1: Правда, что крем-брюле переводится как густые сливки?
3: Да.
1: Или нет?
3: Нет.
1: Молодец.
2: Да.
1: Ну что, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, так сказать, что же у нас с ней происходит. Нам подскажет искусственный интеллект.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Если рядом с вами, так сказать, женщина, которая может подсказать, почему бы не воспользоваться этой ситуацией? Вот здесь, кстати, очень много говорит о характере человека. Когда он вот доверяет, понимаешь, вот доверяет, доверчивый.
2: Даже не задумываясь.
1: Абсолютно.
3: Ну, есть такое, да.
2: Переобулся в моменте.
1: Красавец, красавец. Главное, понимаешь, предвидеть. Правда, что у зебры хвост тоже в полоску, да. Правда, что кусияки – это японский шашлык, да. Правда, что в хоккее с мячом на льду в каждой команде по 9 игроков, нет, по 11. Правда, что 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной 1,5 километра. Да, и правда, что крем-брюле переводится как густые сливки? Нет, это переводится как обожженные сливки. В общем, аплодисменты.
2: Константин, 3 правильных ответа, значит, получаешь наш фирменный плед.
1: И вот, еще супер. 10 секунд на все приветики.
3: Так, привет всем, кто меня узнал, всему городу Орлу, жене привет, еду домой, скоро буду с сюрпризом, все, всем хорошего вечера.

0: всем параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
14: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Причем история должна поместиться примерно в 5 слов. Я смотрю, немногие этот регламент наш соблюдают. Напомним, да, что сегодня последние звонки прозвучали.
1: Ну, потому что, конечно, очень трудно уместить такие чудесные, в кавычках, истории в 5 слов. Но надо, друзья. Скатили с горки покрышку от грузовика. Вовремя остановить не смогли. Автомобиль трудовика минус задняя дверь москвича. Ну, вот просто. А вот Александр молодец, красавец. Пьяный выбил дверь в учительскую. Нет, не то чтобы он был красавец, а то, что он уместился в 5 слов, как мы и просили.
2: Лаконичный рассказ.
1: Остальные опять вот пишут огромные-огромные простыни. Друзья, ну для кого мы попросили? Вот, например, зрячий пью, тоже красавец. Залили замок трудовику, вышел ночью. Или, например, выбил окно сыном учителя физики. Вот все в 5 слов умещаются. Бухали с трудовиком у него в кабинете.
2: Надо сразу дисклеймер все-таки говорить.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью, друзья. Это категорическое зло. Так, еще что есть?
2: Всем классом сбежали с уроков. Это Маруся написала, действительно уложилась, но история, в общем-то, стандартная. Или вот прилепил плавленый сырок на потолок над учительским столом, в середине урока он упал. История хорошая, но длинная.
1: Вот есть еще длинная история. В начальной школе, пока учительница вышла, взяли купленные ей длинные огурцы и дрались на них, как на шпагах. Оба огурца сломали. Были 80-е, длинноплодные огурцы были дефицит, между прочим. А еще в старших классах разлил бутыль нашатырного спирта, вся школа прекратила уроки, но меня так и не нашли. То есть виновник был не наказан.
2: Ой, стыдно, особенно с огурцами история.
1: Ну, с огурцами это прям совсем кошмар, конечно. Ну, с другой стороны, они могли бы делать это колбасой. Вот. Так, колбаса тоже, знаете, в те времена была не то, чтобы прям везде лежала.
2: Да все, надо сказать, было дефицитом в те времена. Огурцы, колбаса.
1: Так что счастье, мы только можем порадоваться за учителя, что у нее были эти огурцы. Так, друзья, мы продолжим совсем скоро обсуждать эту тему, вспоминать наши школьные годы. И, конечно же, пишите свои ответы.
2: Прямой номер для сообщений, в том числе в Максе, 965-115-515.
0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
11: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
12: Жми на газ до упора!
13: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
14: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
15: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в Магните Экстра и Семейном. Покупайте ветчино-рубленую колбасу Деликайзер или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
16: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
17: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Бурахову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Бурахов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова, 5. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: всех школьников с последним звонком. Ребята, все... Все впереди.
1: Все лучше, конечно, впереди.
0: Да. Надо было в школе веселиться, что я вам могу сказать. Теперь все, к победам вперед, да. Не сворачивая. Главное верить в себя и идти вперед. Никогда. Знаете, сколько раз падения будут, сколько раз будет всяких разных странных моментов, когда ты понимаешь, что все, нет сил, но надо просто взять себя в руки и идти вперед, несмотря ни на что. И тогда, ну, просто неизбежно будет успех. Да. Неизбежно.
1: Ну, каникул больше не будет, все.
0: Да, это, конечно, сложно осознавать. Так, а какая у нас сегодня тема?
1: Что вы сделали в школе, и вам за это было стыдно? Вся история должна поместиться в 5 слов.
0: Вытирал пол одноклассникам. Замечание в моем дневнике за 1 класс. Наверняка вы выросли неординарным человеком, а могли бы работать тамадой. Почему? Потому что есть специальный конкурс. Берет человек другого человека, рассыпается бумажка, ну, всякая такая, как комкают, да? И 2 команды. Каждый берет своего напарника и делает из него швабру. И кто больше всего соберет бумажки, тот и выиграл. Видите как?
1: Интересный
0: вы
1: конкурс.
0: Обогнали время. Благодаря вам вполне возможно. И появился этот чудесный, веселый конкурс.
1: Замечание, это все ерунда. Так, намазал воском доску перед контрольной. Вот такие были приключения. Случайно надел носки разного цвета. Отправили к директору. За такое раньше могли, да, действительно, отругать, поставить 2.
0: Да, еще у нас есть вот не в тему эфира, в ответ на мою историю про подарки перед экзаменом. За что мне реально стыдно? Мы вот в колледже собрали деньги, и староста купила бутылку преподавателю. И он задержался перед экзаменом, а потом пришел пьяный в стельку, разлакомился, в общем, понятно. Поставил всем просто оценки, а потом уволился или его уволили. Мы, конечно, все были ошарашены и пожалели о таком подарке, что еще раз говорит о том, что Дмитрий...
1: Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: И не только здоровью, но еще иногда и карьере. Поэтому лучше уж как-нибудь все-таки чаек дарить преподавателям или тортик. Хотя нет, тортик тоже не надо. И конфеты не надо, потому что вот чай хороший вариант.
1: Пустила.
0: Да, а то вот так вот все будут дарить сладкое, да, а потом...
1: А яйца копченые, вкуснота ведь.
0: Ну вот как ты придешь к преподавателю с копчеными яйцами, Дмитрий?
1: Зато
0: вот...
1: он тебя запомнит надолго.
0: Я просто помню, у меня подруга врач, и она говорит, боже мой, мне, говорит, когда приносит коробку конфет, я, говорит, и так держусь из последних сил. Ну то есть, понимаете, это же все-таки тоже, ты постоянно следишь за фигурой, за всем остальным, то есть а тут тебе приносит коробку, конечно, ты откроешь ее, и, конечно, ты все равно согрешишь. Ну вот мне кажется, что да, надо дарить какие-то полезные вещи. Уж хочется отблагодарить, то что-то такое хотя бы не калорийное. Так, ну что, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему, друзья, и в ближайшее время еще расскажем, что нас ожидает в 11-й лунный день в любви и бизнесе. Так что не прощелкайте.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, расскажем про 11-й лунный день в контексте любовь и отношений, работы и творчества. Значит, в любви дарите близким внимание и заботу. Можете сделать подарки без повода, за вашу щедрость вам обязательно воздастся. День должен пройти бесконфликтно. 11-е лунные сутки расточают любовь, поэтому не ссорьтесь с супругом, не упрекайте в чем-либо. Оставайтесь спокойными. Сегодня можно заключать брак. Также, значит, день подходит для... Ну, вы понимаете, да, о чем я? И вообще это прям даже неплохо. Сегодня, например, хорошие дети получаются. Вот. Работа и творчество. Все новые начинания лучше отложить и заниматься завершением текущих дел. Решение финансовых вопросов может привести к убыткам. Операциями с недвижимостью также лучше не заниматься. Начинать проекты в незнакомой деятельности не стоит. Переговоры могут закончиться в вашу позу, если вы включите свое обаяние. Будьте предельно внимательными. Сегодня может выпасть редкий шанс на удачу. Не упустите его. Луна благоволит занятиям наукой и творчеством. Вот такие дела, друзья. It's showtime. Погода!

0: and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Давайте, коллега, еще раз напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Ну что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Вся история должна поместиться примерно в 5 слов.
1: Всем добрый вечер, пишет нам Анечка. Била мальчиков, которым я нравилась. Мне не стыдно, потому что дергать за косичку, получать люлей – это больно. Зато больше никогда не лезли. Мне вообще, вот, честно говоря, непонятна эта история, что если тебя мальчик бьет, значит, ты ему нравишься. Как ты это рядом сбьет, значит, любит, мне кажется. Вот где-то вот в этой стороне находится. Потому что, я помню прекрасно, как проявляли, например, ко мне симпатию, да, мальчики. Таскали портфель, приносили какую-то еду. Какие-то там букетики делали, там одуванчики рвали.
2: Пацаны знали, как найти подход, видишь?
1: Да, но просто если бы меня кто-то дернул за косичку, это был бы последний его вечер в школе, понимаешь, или день. По крайней мере, ему было бы не очень хорошо совершенно точно. Поэтому, может быть, они, кто позволяет, того, может быть, как-то вот
2: подначивают. Самый очевидный заход. Ты знаешь, как вашей маме зять не нужен, ну вот как еще привлечь внимание? Ну в природе ведь, знаешь.
1: Понимаешь, тут еще такая реакция, тут важна реакция. Я бы устроила агрессивную истерику, да? А есть девочки, которые на это хихикали. И как будто бы включались в эту игру, да. И вот тогда мальчики думали, о, смотри, как она реагирует, можно же цветы больше и не дарить. То же самое происходит и во взрослой жизни. Если вы позволяете к себе не очень хорошие отношения, человек может быть, и не подумает о том, что вам нужно что-то делать такое, чтобы вам было приятно. А если вы не позволяете такое отношение, то тогда он уже понимает, что планочка высокая, надо до нее допрыгивать.
2: Поэтому важно воспитывать и девочек, и мальчиков.
1: Да, в том, что в уважении к себе. И самое главное, объяснять, что если тебя обижают...
2: Зуб за зуб.
1: Нормально, это ничего страшного. Потому что каждый человек должен уметь защищать себя, мне кажется. Это очень важный навык. И потом в карьере он вам очень пригодится в любом случае. Ну и в личной жизни, кстати, тоже. Как ни парадоксально. Так, что еще есть?
2: Так, забрал с чаепития в начальных классах пряник в виде головы чебурашки, который предназначен для классной руководительницы. Был примерно 1985 год. До сих пор стыдно. Это Валерий из города Ижевск. Школа номер 61. И большой привет. Кстати, говорят, если как-то рассказать какой-то вот случай, который тебя тяготит, как-то вот тебя напрягает. Тот, который...
1: Отпустить.
2: Да, было
1: стыдно,
2: когда, отпускай.
1: Знаешь, немножечко как будто бы душу вот освободить от ненужной информации, которая тебе, может быть, создает до сих пор неприятные ощущения.
2: Ты думаешь.
1: Вот я, например, своей подруге сказала, что очень классно будет, если мы... волосы у нее не очень были. И я говорю, давай мы тебе сделаем масочку из хны. Вот, мы сделали. Вот, и мне, и ей. И на следующий день мы обе пришли с рыжими, вообще отвратительного цвета волосами. А самое страшное, что это никак нельзя было исправить. Ну, кто хной красился, тот поймет. Вот, и потом у нас была еще такая же история, басма. И нас уже этой басмой там красили, чтобы хоть как-то это смягчить. Но на самом деле, вот это был такой момент, что я подставила свою подругу. Но я искренне думала, что это будет хорошо.
2: Все от души шло.
1: Примерно так же я думала, что будет очень круто, если я в садике всех напою кофе. Вот, приготовлю кофе и угощу своих, скажем так, коллег по садику.
2: А такой банкет корпоратив устроить большой.
1: Да, естественно, я взяла, набодяжила там из лужи. Напоила. Все пили, главное, пили. Ну, а еще бы они не пили, вы же теперь все про меня знаете. Кошмар, друзья. Абьюзеры вредят вашему настроению и здоровью. Мы не такие. 3, 2, 1, go! Итак, друзья, совсем скоро будем играть в «Есть контакт». Номер телефона
2: 8-495-956-101-2. Звоните прямо сейчас. Один будет объяснять слова, другой их отгадывать. Весело проведем время.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО ЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий

0: Radio.
1: DFM.
0: Радио DFM. Включи тусовку. DFM.
2: Друзья, мы совсем скоро поиграем. Обязательно звоните прямо сейчас. Плюс 7 495 956 101 и 2. Ждем только тебя. Let's go.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы играем в «Есть контакт». Один дозвонивший слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Кто здесь?
2: Город Новосибирск, на связи вместе с нами Евгений. Евгений, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
1: И еще у нас Александра из Воронежа. Александра?
2: Александра.
1: Знаешь, у меня плохие новости. Мне кажется, мы потеряли Александру. Потому что как-то странно мигает тут фейдер. Да, все, Александры нет.
2: Плохие новости для Александры.
1: До свидания, Александра, до свидания. Что такое? Алло.
2: А Евгений с нами?
1: Вы Евгения не потеряли?
2: Хотя бы. Евгений-то с нами хотя бы. Евгений.
1: А, мы и Евгения потеряли. Ну, это все. Нам Люда. Ну, что ж такое-то, друзья? Мне главное, все вот только что были на месте.
2: Мы сейчас попробуем набрать Евгению. Вдруг он с нами все-таки будет на связи.
1: Евгений. Сейчас как мы не туда попадем, сейчас нас как там обматерят. Дима, ты понимаешь, это опасно. Вы теперь поняли, кто из нас более кипишовый? Перестраховщик.
2: Ну, прямой эфир есть прямой эфир. Алло. Давайте знакомиться с тем, кто дозвонился.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Евгений.
1: Это Евгений. Отлично. Вернулся к нам.
3: Да,
1: Евгений.
3: Да.
1: Какое счастье. Александра мы так и не обнаружили, но зато Евгений нас не бросил. Так, давайте прямо сейчас вам будет объяснять кто-то из нас слова.
2: Да. Ну, похоже, что я, да, Юль, судя по твоему взгляду.
1: Мне слова эти не нравятся, они какие-то дурацкие, я не хочу их объяснять. Ну, правда, Дима, ну что это за слова какие-то?

0: Евгений, вы чувствуете вот эту легкую наживу? Сейчас вот с этими дурацкими словами вы можете выиграть от нас фирменный плед.
1: Да. Последнее слово я легко бы отгадала и объяснила, а вот эти два, я не знаю.
0: В общем, Евгений, у вас 30 секунд, я буду объяснять слова, вы попытаетесь их отгадать. Если все сложится, два хотя бы слова из трех отгадаете, получите от нас подарок.
1: Ну, поехали. Че?
2: Давайте попробуем.
0: Так, Евгений, первое слово, его издает. Вот в центр руля в машине вы бьете, и что издается?
2: Сигнал.
0: Да, сигнал. Есть. Значит, Евгений, мы с тобой на пляж выехали, на речку. И такой, давай вот возьмем лодочку, покатаемся. Но это не лодочка, она таких из двух лодочек состоит. Понимаешь, о чем? Да,
1: о,
0: молодец,
1: красавчик.
0: Евгений. Ну и последнее. Жена тебя постоянно пилит. Надо. Вон уже обои у нас отъехали, плинтус отвалился.
2: Ремонт.
0: Да,
1: ремонт. Вот ремонт, Евгений. Хорошее слово. А вот этот ваш катамаран, я не знаю как-то. Знаешь, можно было на нем, знаешь, как далеко уплыть, Дима.
0: Ой, можно было не доплыть.
1: Не доплыть можно было.
0: Не отчалить можно было. А мы доплыли, приплыли.
1: Не, я, главное, один раз на него села. И как будто бы мне сказали, это будет романтично. Слушайте, у меня потом ноги неделю болели. Я думаю, нифига себе романтика. Знаете, как я шатала вашу эту романтику, думаю? Понимаешь, потом все болит, и ты, главное, уже на середине речки. Нет, а главное, вывез меня на середину речки, да? Вот, и главное, а один не может меня обратно своими ногами, понимаешь? И я по-любому, чтобы доплыть, должна тут тоже, извините, работать и впахивать. Вот. Даже не налил ничего. Короче, как вы поняли, свидание было дурацкое. Так, ну что, мы поздравляем.
0: Вручаем наш фирменный подарок. Это плед от Радио ДФМ. Поздравляем.
1: Ну и 10 секунд на все приветики.
2: Всем, кто меня узнал, в Новосибирску, в Москве тоже, как бы привет всем. Работаю на железной дороге, там, в Москве, как бы, всем привет.
1: Ну все, красавчик.
0: Едем дальше.

0: Реклама.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что Радио DFM.

0: друзья, напоминаем, что у нас совсем скоро финалочка. Будем кому-то отдавать подарки, и кто-то у нас заберет наш фирменный суперкрутой плед DFM. Ну, а пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Кошки узнают голос хозяина, но часто делают вид, что не слышат. Молодцы, красавцы. Я, кстати, считаю, что кошек может любить только человек с минимальным эгоизмом. Ну, то есть вот у него не так развит эгоизм, как, например, у собачников. Собачники, они хотят, чтобы их любили. То есть они сами любят и хотят, чтобы их любили. А вот представляете, каким уровнем вообще нужно обладать, человек настолько отдающий, какой уровень вот этого всего, что он может любить, когда на него фыркают.
1: Взамен или, например,
0: когда его царапают.
1: Ничего.
0: Или когда на него смотрят, как, знаете, с таким взглядом, типа из серии «Так, где моя еда, пошел вон отсюда на работу». Понимаешь, вот из этой категории. То есть это же кем? То есть я уважаю всех кошатников. Я считаю, что это очень круто, вот именно дарить безусловную любовь. Потому что все-таки я вот собачница, и мне важно, чтобы меня любили. Я поэтому никогда не смогу, например, завести. Потому что я эгоистка, я люблю, когда меня любят. А то что, я буду любить, а на меня как будут смотреть, овно в парадной? Ну, как-то это странно даже. Для меня. А есть люди, которые вот слушай. Поэтому, если, например, у мужчины кот, мне кажется, что...
1: Звоночек.
0: Это хороший звонок. Это хороший звонок. Но, правда, если у него собака, тоже хороший звонок. Вообще, если человек любит животных, это вообще отличные звонки. А вот если, кстати, а вот это уже психологи говорят, если человек вам говорит, я не люблю животных, вот этой девочки, мальчики, red flag. Это прям red flag, потому что у него, ну, как будто бы меньше эмпатии, чем у всех остальных. Потому что если человек не плакал под белый бим черное ухо или под хатико, то это странно. Ты плакал?
1: Я, конечно, рыдал. Ты
0: а чё? Про мамонтенка?
1: Да я рыдал.
0: Пусть мама услышит, пусть мама придет. Ой, все, я начинаю.
1: Я «Король лев» смотрел, рыдал.
0: А «Король лев» — это вообще, извиняюсь, тоже для психики сложная история. Так, ну, в общем, мы все поняли. Так, белая часть арбуза так же питательна, как мякоть, и богата полезными веществами, корки сегодняшнего дня едим. Редис — один из самых быстрых овощей от пасаки до урожая, приходит всего 3 недели.
1: Ничего себе.
0: Круто.
1: Растет.
0: А когда ты читаешь книгу, мозг воспринимает сцены как реальные. Так, от регулярного выщипывания брови становятся тоньше навсегда. Навсегда. Навсегда. Хоть что-то в этом мире есть навсегда. Правда, что-то противное, но тем не менее. Когда человек что-то грызет, мозг снимает стресс. Вот не повод грызть ногти, конечно. Ученые доказали, что горячий суп действительно помогает при простуде. Поцелуи уничтожают кариес, рассказали стоматологи. Ну, что-то как-то сомнительно.
1: Ну да, что-то.
0: Мне кажется, наоборот.
1: Где доказательства?
0: Доказательств нет. Просто Владимир Глухов откуда-то это взял. Фабинг. Привычка постоянно отвлекаться на гаджет во время разговора. В городе Осака, Япония, старые телефонные будки переделали на аквариумы с золотыми рыбками. Красиво. Но непрактично. С 11 до 14.00 самое подходящее время для обеда. В это время пищеварение работает лучше всего. Тоже так считаю, правда, у меня это время завтрака, но не будем об этом. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Присоединяйтесь к нашему движению. Еще успеете написать несколько интересных ответов.

0: друзья, конечно, поздравляем еще раз всех школьников, которые выходят в эту большую жизнь.
1: После сегодняшнего последнего звонка, который прозвучал в школах нашей страны.
0: И знаете, вам дальше будут говорить много про ответственность, но сейчас давайте безответственно гулять по полной, чтобы потом было что вспомнить.
1: Это точно.
0: И, конечно, мы напоминаем тему.
1: Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Вот как раз вспоминаем эти моменты, но вся история должна поместиться примерно в 5 слов.
0: Забрал чаепитие в начальных классах пряник в виде главы Чебурашки, который предназначался для классной руководительности. Руководительница. Было примерно в 85-м году, но до сих пор стыдно. Валерий, город Ижевск, школа номер 61. Большой привет от нас. Значит, Владимир. Владимир тут накосячил вообще в каждой стороне класса, но мы не можем половину зачитать его сообщения, потому что они какие-то очень, знаете, реактивные. Тем не менее, кидал яйца в открытые окна кабинета. Вы знаете, это самое безобидное, что делал Владимир. Также мне понравилось, вот я пукнул в наушниках, думал, не услышал. Не услышат. Но все услышали. Дмитрий тут же признался, что сделал то же самое и свалил тут же на свою одноклассницу, которая, к несчастью, сидела рядом. Да, Дмитрий?
1: Спасибо, Юль. Ну вот правда, краснел в школе. Ну вот теперь все публично краснел. Ну, с другой стороны...
0: Вообще, надо предупредить людей, что в наушниках, когда они, надо себя контролировать. Потому что реально такое ощущение, думают, что не слышат. Знаешь, такая в тишине.
1: И к доске пойдет доске.
0: Не будь мамой. Так, спер журнал с учительской. Дальше у нас, ну, тут много. Намазал воском доску перед контрольной. Кошмар. Ученица математики поставила за правильный ответ 3 из-за того, что так сказал отличник. Это я не очень понимаю, но что-то такое, видимо, важное. Напоили отличников на дискотеку. Неправильно подсказывал на английском уроке. Забывал тетрадь, дневник, ручку специально. Подписывался на контрольных, как фантомас. Пришел на астрономию с чаем и коржиком. Вот, это только что я помню. Сегодня воспитываю двух дочерей, говорю, что был прилежным учеником.
2: Красавец.
1: Молодец.
0: Ну а чего? А что сказать? Правду, что ли? Кому нужна эта правда? Ну, людям нужны хорошие примеры, положительные, так сказать. Это важно. Так, ну и положил кучу кнопок на стул учительницы Роман. Много сегодня было сообщений, кому же отдать подарок, думали мы. И вот решили, что тут все сошлось. И ответ, и то, что уложился в 5 слов, как мы хотели, да, и то, что ник очень красивый. Святой Виталий разбил классным журналом окно. Мне кажется, что здесь просто вот идеально все. Виталий святой был не святым в этот момент, когда... Собственно, как мы вообще... Вот скажите, как можно журналом разбить окно?
1: Надо постараться.
0: Это очень надо постараться. То есть он же как это бы вроде как бумажный, но видимо, у Виталия получилось.
1: Виталий талант.
0: Талант, да. Поэтому отдаем.
1: Наш фирменный привет, Виталий, поздравляем.
0: И, конечно, еще раз поздравляем. Самое главное, родителей в первую очередь, да, потому что больше вам не придется, как говорится, делать домашние задания заново. Но впереди институт у многих, поэтому, может быть, все и усложнится наоборот. Ну и, конечно, поздравляем всех учеников, у кого сегодня последний звонок. Добрый путь, ребята, как говорили нам наши учителя, родителям наши учителя. И вы своим детям тоже будете говорить именно это. В добрый путь. Всем пока.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
7: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
8: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
3: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу: Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 звезд.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Соберите коллекцию

0: Росту со скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ. В Москве 21 час.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандой». «Фандой» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.